0: новости. Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Всем известно, что именно России мир обязан открытием Антарктиды. В 20-м столетии отечественные исследователи подтвердили свое право зваться наследниками Лазарева и Беллинсгаузена, открыв озеро Восток подо льдами Антарктики. Площадь водоема больше 15 тысяч квадратных километров. Первым о его существовании заговорил великий Андрей Капица в середине 20 века. А теоретические основы для его открытия заложил Петр Кропоткин. Это он первым сказал, что температура толстого большого ледника растет вместе с его глубиной и на каком-то этапе станет равна температуре плавления льда. В начале 60-х группа исследователей во главе с Капицей провела сейсмическое зондирование ледника и определила примерное местонахождение озера. 30 лет спустя ученые начали бурение скважины. Оно длилось почти 20 лет. Достичь озера удалось чуть больше 10 лет назад. Это совершенно уникальный объект, единственный крупный подледный водоем на Земле. Известные аналоги есть на спутниках Юпитера. Гордимся нашими. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные, девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Гремучий родник, городской памятник природы Ростова-на-Дону. Вода здесь прозрачная и холодная. Температура круглый год держится на уровне 10 градусов. Даже зимой родник не замерзает благодаря мощному напору. Возле него установлены удобные лавочки и лестницы, а также два неглубоких бассейна. Они не для плавания, но окунуться в них – настоящая радость. Вода стекает с маленького водопада, создавая атмосферу спокойствия. История Гремучки, а так его называют ростовчане, начинается с профессора Богачева, который описал ее более века назад. Когда-то вода лилась с огромной высоты, и шум был слышен за много метров. В 90-х годах родник облагородили, установили белый крест и направили воду в трубы. Есть у Гремучки и своя легенда. Уверяет, что Петр I, услышав гул воды, удивленно воскликнул: «Это такой родник Гремучий?» Так и закрепилось это имя. По оценкам ученых, родник дает от 130 до 200 тысяч ведер воды в день. Это место вдохновляет и дарит свежесть каждому, кто его посетит.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Гуманизм». Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Гуманизм в русской традиции – это не абстрактная любовь к человечеству, а конкретное, деятельное, сердечное отношение к человеку, который прямо сейчас перед тобой. Вне зависимости от того, кто он, откуда и какой у него статус. Это узнавание в любом человеке брата. Но здесь очень важно сразу сделать одно уточнение. Когда мы говорим о гуманизме в русской, в отечественной традиции, мы вкладываем в это слово не совсем тот смысл, который принят на Западе. Для нас гуманизм – это не просто декларация прав человека, не формальное уважать чужие границы. Наш гуманизм – это человеколюбие. Это слово гораздо глубже, гораздо теплее. Оно от сердца, а не от закона. Это человечность, которая просыпается в нас, когда мы видим чужую беду. Это забота о благе другого, основанная не на расчете, что мне за это будет, а на внутреннем, часто инстинктивном движении. Человеку плохо, надо помочь. И самое главное – это забота, безусловно. Вне зависимости от пола, возраста, национальности, социального статуса, неважно, богатый или бедный, свой или чужой, русский или любой другой национальности, если человек нуждается в помощи, если ему больно, если он просит участия, наша традиция велит – откликнись. В этом смысле гуманизм для нас – это повседневное, бытовое проявление всех предыдущих ценностей. Сегодня в мире, который становится все более жестким, прагматичным, разделенным, этот наш традиционный гуманизм обретает особую ценность. Когда вокруг множатся барьеры, когда людей сортируют по категориям, по рейтингам, на свои и чужие, так важно сохранить эту способность – увидеть в другом человеке просто человека и отнестись к нему по-человечески. Без этого никакие технологии, никакой прогресс, никакие деньги не сделают нас счастливыми. Потому что человек счастлив тогда, когда он живет среди людей, а не среди функций. И когда он сам остается человеком в самом высоком, самом теплом смысле этого слова.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В России создали первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу и яблоки. Ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства выделили аллергены березы и яблок, затем взяли из их структуры наиболее значимые участки и включили их в состав вакцины. Участки, отвечающие за токсичность аллергена, исследователи исключили. Препарат включает нормальный иммунный ответ, а аллергическую реакцию блокирует. Для лечения потребуется от 3 до 5 инъекций. По оценкам специалистов, от аллергии на пыльцу сейчас страдает около 30% населения. До сих пор единственным способом лечения была аллерген-специфическая иммунотерапия. За некоторое время до начала периода цветения человеку вводят аллергены. В результате лет через 5 у него пропадает аллергическая реакция. Уникальная российская вакцина позволит лечить аллергию за несколько месяцев. В ближайшее время начинаются испытания на добровольцах. После их завершения вакцина выйдет в широкое производство.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев – ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православной «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Храм Иоанна Воина на Большой Якиманке в Москве замечателен тем, что никогда не прекращал своей работы, даже в первые годы советской власти, и сохранился с 18 века практически в первозданном виде. Первая церковь в этих местах упоминается еще в начале 17 века. Современное роскошное барочное здание, по легенде, появилось так. Петр I увидел скромную деревянную церквушку, затопленную вышедшей из берегов Москвой рекой. Узнав, что она воздвигнута во имя Иоанна Воина, которого царь считал одним из своих святых покровителей, он велел строить новый каменный храм на ближайшей возвышенности и сделал для него чертеж. Есть мнение, что возводил церковь архитектор Иван Зарудный, который привнес в русское зодчество традицию европейского барокко. Ажурная ограда вокруг храма тоже аутентичная, середины 18 века. В 812 году церковь пытались разграбить французы, но московский пожар их спугнул, а потом, словно чудом утих, не тронув храма. Нынешний иконостас – почти ровесник стен. В начале 18 века умельцы оружейной палаты изготовили его для церкви трех святителей, которую разрушили в 20-е годы прошлого столетия. Тогда иконостас удалось сохранить, перенеся в храм Иоанна Воина. Гордимся сокровищами Москвы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», монах отец Киприан.
3: Сейчас хочется немного поговорить о служении. Вот в 17 традиционных ценностях из указа президента есть служение Отечеству и ответственность за его судьбу. И вы часто в своих высказываниях, интервью я много смотрел, обращаетесь к теме служения и вот даже отмечаете такое некое сходство между служением и священника, и военного. Вот в чем это сходство особенно выражается?
4: Вы знаете, даже мой телеграм-канал, он называется «Монах Киприан Бурков. На службе Отечеству, Богу и людям».
3: Да.
4: Вот. В чем есть, конечно, безусловно, очень сходство, потому что это служение людям, своему Отечеству. Это в первую очередь. Вот. А не служа своему Отечеству и людям, невозможно послужить и Богу. Невозможно. потому что мы живем здесь на земле, и Бог есть любовь. Если мы любовь к ближнему, к своему отечеству не проявляем, то, что мы называем патриотизм, патриотизм, да, это любовь, конечно, к родине. А родина – это род, да, это предки, и не только наши предки, но это те ценности, которые несли из рода в род, из поколения в поколение наши прародители. Вот со времен крещения Руси. Вот. Но есть, конечно, и различия, потому что военный человек, он служит своей родине, своему отечеству, людям с оружием в руках. И рискует своей жизнью, и погибает, и ранения тяжелые получают ребята. Вот. Но что есть смерть? А смерти нет, в принципе. Я лично, в опыте своем личном, это знаю, потому что у меня трижды была клиническая смерть, о которой я узнал спустя только 3 года. Мне хирург, который меня, Владимир Кузьмич Никуленко, кстати, до сих пор ребят оперирует в госпитале центральном Мандрыка, имени Мандрыка. Вот. Поэтому смерти как таковой нет, во-первых. Вот, поэтому бояться ее нечего. Все равно все помрем рано или поздно. Вопросы только в том, где мы потом окажемся, с Богом или с сатаной. Вот те, кто служит сатане, как на Украине, потому что там сатанизм. Президент не просто так говорит, что мы воюем с сатанизмом, да? Да. Который идет вот с Запада, с этого всего. А Украина – орудие просто в их руках, как говорится. Вот. Но монах служит, конечно, не с оружием в руках, хотя иеромонах, то есть монах, который является священником, он не имеет права брать оружие в руки. Да? Он служит только молитвой Бога, богослужением, вот, словом поддержки духовным, да, с нашими ребятами-воинами. Наши батюшки сейчас на передовой. Вот, у нас есть батюшка, который удостоен звания Героя Российской Федерации. Вот. И многие орденами мужества отмечены. Вот они там, на передовой, поддерживают наших ребят, проводят богослужения, крестят. Вот. Ну, а монахи, конечно, там тоже у нас бывают на передовой. Все-таки монаха, правда, роль больше в том, чтобы именно в монастыре, именно молитва, да? Потому что что есть молитва? Это общение с Богом, разговор души с Богом, да? Вот я общаюсь с Богом. А я Бога, от Бога ответ слышу или не слышу? Слышу слово закавычим, да? Потому что Бог являет себя по-разному. Но когда Он себя являет, мы точно знаем, что это Бог проявляет себя тем или иным способом. Так вот, молитва, когда я молюсь, а у нас в храмах это в каждом богослужении идет молитва обязательно за нашу победу, да, за наших воинов. Вот. Я уж не говорю там и то, что и об усопших, погибших войнах, панихиды проводятся, и записки читаются. Но все это является молитвой. Так вот, по молитвам нашим, монашеским особенно, потому что монаха делает это прежде всего молитва. Вот. Бог дает эту благодать, благо дает, да, тем ребятам, кто воюет. И там те, кто воюет, если они молятся, и Господь оберегает, и нам дает за это тоже благо.
3: Отец Киприан, конечно, хочется, тем более, что мы находимся все-таки на музыкальной радиостанции, еще об одной вашей ипостаси. Вас всегда сопровождает песня, с вами всегда музыка. Более того, уже есть несколько лет одна песня, которая, ну, действительно, она ваша. Хотя написал ее замечательный Сергей Трофимов, но эта песня ваша, это песня «Родина», которую вы исполняете и с Александром Ивановым, у которого недавно был юбилей, и с детским хором, и с группой «Русский формат». С этой группой, кстати, как раз вы ее исполняли на нашем фестивале «На Поклонной горе. Музыка гордых». Мы сейчас эту песню обязательно поставим в эфир, но хочется от вас вот несколько слов именно об этой песне.
4: Знаете, вот само слово «Родина», да, оно настолько великое. Вот «Родина, мать зовет», да, был плакат во время Великой Отечественной войны. Родина – это как мать родная, да. Какой бы она ни была, нравится нам что-то, не нравится, это родная мать, вот, которая что могла, то нам и дала. Жизнь дала, да, как говорится, уму разуму многому научила. Вот. И такие слова, которые написал Сергей Трофимов, они настолько глубоки, там и про церквушки, да, про золотые купола. То есть вот вся русскость в этой песне, она прям настолько глубоко выражена в стихах и в музыке, что когда ее поешь, ну, знаете, аж внутри, я не знаю, ангелы поют. Вот поэтому для меня это вообще великая песня. Спасибо огромное Сергею Трофимову за то, что он написал такую песню. И слава Богу и Алине Арифуллиной, которая вот такой дуэт нам с Александром Ивановым предложила, который был для меня полной неожиданность. Ну, слава Богу, что у нас вроде получилось.
3: Отец Киприан и Александр Иванов. Композиция «Родина» на радио «Гордость». Мы сегодня говорим о служении Отечеству. Мы говорим о культурном и патриотическом просвещении. Будьте с нами. Это радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Нина Попова. Сыновьям.
2: Черной свастики стынет тень, мирный свет паутиной душит, но встает, как солдат, новый день, наполняя надеждой души. Ты воюешь, сынок, за нас, за Россию стоишь, за Бога. Жду тебя каждый день и час, гложет сердце мое тревога. Но пока грохочут бои, воронье кружит над землею, защитят пусть молитвы мои, воссияет любовь над тобою. Возвращайся с победой домой, осененный небесную правдой. Мать обнимет тебя тишиной, мать Россия одарит славой. За тебя, за всех сыновей я молюсь среди грозной битвы. Ничего нет на свете сильней материнской святой молитвы.
3: Нина Попова, кандидат филологических наук, поэтесса, публицист и переводчик, заместитель председателя правления Союза писателей России. Стихотворение «Сыновьям поколения Z» родилось под впечатлением от первой поездки в зону СВО в составе агитбригады. Поэты и музыканты выступали перед бойцами в госпиталях, воинских частях, на полигонах. Вскоре на стихи Нины Поповой известная певица и композитор, хрустальный голос России Надежда Колесникова написала песню. Эта песня сейчас широко звучит в разных группировках наших войск.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – макшанский.

Ева, не веякай, веякай. А ты киськин баськов ты, бука кемон рамов ты, бука кемон рамов ты, я встречаю калов ты, Ева, ну рязь.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище. По другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими афинами». Местные жители любят говорить «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 42 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой, по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой – защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история – от обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
1: История одной песни.
3: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Конечно, внутри я советский человек. Так как мое детство пришлось на 80-е, юность на 90-е. И в детстве мы вообще как бы не задумывались о том, что есть какие-то народы, национальности. Хотя реально мы жили в такой интернациональной среде. На Дальнем Востоке там много потомков украинцев. Там соседняя деревня называлась Чугуевка. Там в нашем классе были и грузины, и корейцы, и евреи. Только мы этого не знали, как бы для нас это не было важно. И для нас вот национальный вопрос, это было вот в учебнике 15 республик и 15 там парней и девушек, одетых в национальные костюмы. Если ты чувствуешь силу своей культуры, то ты и к другим культурам будешь относиться с уважением и интересом. У меня никогда не было внутреннего там желания кичиться тем, что я русский. Это данность. И русская культура настолько сильная, что я даже не понимал первое время, о чем вопрос. Почему какие-то претензии всегда к нам? Это как раз показывает слабость твоей культуры. Но сейчас, когда вот возникли все эти события, конечно, наши соседи заставили нас задуматься о том, кто мы такие, да, какой культуре мы принадлежим. Вспомнить уроки истории. Для нас это важный урок. Нас заставили вспомнить, нехотя, да, о том, что мы русские. Не надо этим кичиться, но этим можно гордиться, потому что и относиться к этому как огромному дару, потому что мы прямые наследники христианской цивилизации, православной, правильной, да, канонической, на базе которой была построена великая русская культура. С ее литературой, с ее музыкой. И вот эта принадлежность к этому, это и есть то, что нас спаивает. Нечто единое.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
2: История одной песни.
3: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
4: Слышу голос из прекрасного далека.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть и догулять с МЧ. Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ. Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант. Аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в Д. При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР, но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился в начале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои. Yeah!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микро

0: водоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Даже в зеркале раз.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Клину есть одно из самых популярных мест отдыха – Сестрорецкий парк. Он раскинулся на обоих берегах реки Сестра и уже давно стал любимой зоной прогулок и активного времяпрепровождения для жителей и гостей города. Для этого там есть все – спортивные и детские площадки, интерактивная музыкальная зона, скейт-парк, столы для настольного тенниса и шахматы, а также прокат инвентаря для катания и игр. Кроме того, есть и необычные сооружения – сцена на воде, воздушная подушка с вышкой для прыжков. Через парк проходит городской велопешеходный маршрут общей протяженностью около 10 километров. А на границе, ближе к усадьбе Демьянова, находится остров Тишины. Здесь расположена маленькая часовня Свято-Успенской церкви и купель. Неудивительно, что Сестрорецкий парк входит в число самых посещаемых парков Подмосковья. За неделю количество посетителей исчисляется десятками тысяч человек. Кроме развлечений, это место и одно из самых зеленых в городе. Старейшее дерево парка датировано 1910 годом.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну, он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курляндской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. «Нас новый век раскачивал и гнул».
2: «Нас новый век раскачивал и гнул, а вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды не довоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек в другое время, в плоскости иной, но оказалась явственней и ближе, сложней и проще, больше и страшней». Иглой кровавой свастику наметив, и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете, а память, словно памятник, поправ. И стынет, стонет небо изумленно, над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать? Кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцвевших солдат из дедова военного альбома.
1: Выражение «недовоеванная война» поэт Наталья Дебелева вспомнила, листая альбом с военными фотографиями бабушки и дедушки. «Они прошли всю Великую Отечественную», — рассказывает Наталья. «На войне и познакомились». Так появилось это стихотворение.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.

0: До скорой встречи.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Ивушка.
1: Когда мы слышим слово «служение», часто кажется, что это только про военных или героев из книг. Но на самом деле это про каждого из нас и про то, как мы относимся к своей стране каждый день. Для меня это история про приоритеты. Когда ты ставишь интересы своего большого дома и его развитие выше мимолетного личного комфорта. Это та самая ответственность за судьбу России, которая превращает обычную деятельность в настоящую миссию. Мы понимаем, что суверенитет и независимость – это не просто красивые слова из новостей, а наше право быть собой и самим решать, в каком мире мы хотим жить и строить будущее. Служение может проявляться в чем угодно – в музыке, в волонтерстве или в простом желании делать свое дело на максимум. Это про честность перед собой и готовность созидать даже тогда, когда это требует сил и времени. Когда я записываю песни, я чувствую, что мое творчество – это тоже мой маленький вклад в то, чтобы наша культура оставалась сильной и живой. Быть ответственным за будущее – значит не ждать, что кто-то все сделает за тебя, а брать и делать самой. Это классное ощущение – осознавать, что ты не просто наблюдатель, а активный участник истории, который своими поступками здесь и сейчас определяет, какой будет наша страна для следующих поколений.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Камерный театр Александра Таирова, основанный в 1914 году в Москве, стал новатором в мире театрального искусства. С первого спектакля его худрук проявлял необычайную репертуарную смелость. В разные годы в афише значились классические трагедии, романтические драмы, легкие оперетты, шекспировские пьесы и современная драматургия. Театр завоевал известность благодаря своим экспериментальным постановкам. 100 лет назад прошли триумфальные гастроли по странам Европы и Южной Америки. Слава о постановках, как «Сакунтала», «Соломея» и «Андриена Лакуврёр» распространилась далеко за пределы нашей страны. Заявив о себе на весь мир, камерный театр стал площадкой для воплощения новых театральных форм и идей, влияя на развитие мирового театрального искусства. Им восхищались знаменитые драматурги той эпохи – Бернард Шоу, Бертольд Брехт и Юджин О'Нил.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диско на танцполе и горячо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Сейл – это пришедшее из английского слова, обозначающее, как правило, распродажу или скидки в магазине. Популярность его, видимо, связана с тем, что короткое английское «сейл» из четырех букв латиницей больше бросается в глаза, чем «распродажа». Броская надпись на витрине видна издалека и сразу привлекает внимание. А еще несколько лет назад «сейлами» или «сейлзами» называли менеджеров по продажам и даже просто продавцов в магазине. Но это значение в русском как-то не прижилось. «Сейлов» из профессионального жаргона уверенно вытеснили «продажники». Склоняется «сейл» как русское существительное мужского рода «сейл» – «сейлы» – «купить на сейле». Надпись латиницей на витрине действительно привлекает внимание. Но вот фраза «в магазине сегодня закончился сейл» звучит хуже, чем «распродажа завершилась». Правда?
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Леонидович Капица – выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, чьи научные достижения внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во время войны Капица совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение Капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что Капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Справедливость – еще одно чисто русское понятие, потому что в западной цивилизации нет понимания справедливости, есть понимание законности. А в русском сознании закон и справедливость – это не одно и то же. В идеале, конечно, закон и должен выражать собой справедливость. Но в реальном мире это далеко всегда не так. А что такое справедливость? Это так, как правильно, правда, да? Это закон Божий, а не закон, написанный человеком. Человек всегда склонен к тому, чтобы немножко Божий закон поменять в более удобную, более легкую какую-то форму, где меньше ответственность, где больше позволено. Законы пишут люди, а справедливость – это то, что дано нам Богом. Вот, мне кажется, всегда есть некий конфликт между, ну, скажем, возьмем какую-то гипотетическую ситуацию, когда человек поступил не по закону, но справедливо. Ведь такие ситуации возможны. Это, кстати, частый сюжет и в литературе, в кино. Вот в этом есть, мне кажется, как бы вот та разница, которую, кстати, очень точно чувствует именно русский человек. Вот, что важнее, закон или справедливость?
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие – и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
3: Поем вместе с ними.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. Это ночь в феврале.
2: Это ночь в феврале. Этот холод в спине. Это новое старое слово «война». Было утро, и серое небо в окне. До полей заскорузлая тишина. Было страшно, не врать же себе и другим. Но как в детстве моем перед дракой бывало, зацветало в груди сумасшедше и ало, закипало внутри, все равно победим. Мы искали слова, мы искали своих среди душного морока прежней эпохи. Как же нас презирали с тобой лжепророки за надежду и веру. Да к черту бы их! Я простой человек, я ничуть не солдат. Я в разгрузке 100 метров едва ли осилю. Но, наверное, я тоже спасаю Россию. И достойна одной из высоких наград, чтобы однажды, звенящей по птичьей весной, было много тепла и прозрачного света. И ребята живыми вернулись, с победой. Каждый мальчик живым и здоровым домой.
3: Все мои прежние музыки-словари заменили новости с передовой. Так написала в одном из стихотворений поэт и журналист Полина Арынянская с началом специальной военной операции. С тех пор гражданская лирика стала основной в ее творчестве.
4: Реклама.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.mol.18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Линия фронта» в исполнении автора-исполнителя из Луганска Анны Лебединской. Песню девушка написала в рамках проекта «Таврида Арт» на музыкальной программе «Своя музыка». Анна посвятила ее брату Андрею, который сейчас находится на передовой.
2: Композиция получилась очень трогательной благодаря команде в лице Сергея Нехаенко, Григория Карапузова и Александра Муратовского, которые работали над аранжировкой и продюсированием трека. Думаем, что песня найдет своего слушателя там, где это нужно. Ведь каждому бойцу важно знать, что их ждут дома, за них молятся и любят.
1: Слушаем композицию «Линия фронта» на радио «Гордость» и укрепляемся духом.
3: Каплями по стеклу льется холодный дождь, замерло все вокруг. Где-то в другом краю ты меня очень ждешь, я тебя очень жду. Делит напополам линия фронта жизнь, каждый день как в бою. Что же осталось нам? Ты за нее держись, я за тебя.

0: по стеклу. Я тебя очень жду. Я тебя очень жду.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Неподалеку от Красной площади в Переславле-Залесском в небольшом беленом домике располагается музей хитростей и смекалки. Здесь представлены предметы быта, которые использовали наши предки до наступления эпохи электричества. Назначение большинства из них абсолютно понятно. Вот керосиновые фонари, вот самовары. В то же время имеется множество экспонатов, где без пояснений не обойтись. К примеру, старинный угольный утюг видел каждый, а вот приспособление для разглаживания манжет выглядит для нашего глаза непривычно. Равно как устройство для очистки яблок, прототипы миксера, стиральной машины, соковыжималки. Один из хитов экспозиции – чашки с полочкой для усов. В середине 19 века образ элегантного мужчины предполагал нафабренные усы. Завитые, ухоженные, с помощью помады или воска. Полочка защищала эту красоту от горячего чая.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
1: Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление морским судам быть. Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны, и уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли. Но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав четырех флотов и Каспийской флотилии

0: или входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
1: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В 2025 году в центре Пятигорска к 245-летию города установили бронзовые миниатюры, копии местных достопримечательностей. 18 фигур высотой до 1 метра в мельчайших деталях повторяют оригиналы. Пятигорские мастера воплотили в бронзе гору Машук и мемориальный комплекс «Вечный огонь», домик Лермонтова и место его дуэли, грот Дианы, китайскую беседку, кофейню Гукасова и другие. Конечно же, представлен знаменитый провал, увековеченный в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» и одноименных экранизациях. У входа в миниатюрный бронзовый провал стоит соразмерная копия самого известного в России памятника Остапу Бендеру, установленная у настоящего провала. Этот памятник – прямая иллюстрация к сцене из романа, где великий комбинатор продает билеты с целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. У обеих скульптур – внешность актера Арчила Гамиашвили, сыгравшего Остапа в фильме Леонида Гайдая.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Последнее время как-то особенно оживились мошенники. Прикидываются сотрудниками банков. Названивают.
5: Алло, здравствуйте. Вас беспокоит финансовый контроль службы безопасности Главного управления по банковским обслуживаниям. Меня зовут Маргарита Алексеевна.
4: Найти подобных жуликов крайне трудно, потому что такая вот Маргарита Алексеевна, вероятнее всего, уже сидит за решеткой.
6: В московском СИЗО номер один долгое время, 24 часа в сутки, исправно работал подпольный колл-центр, состоящий только из арестованных и задержанных фигурантов уголовных дел. Из своих камер они названивали клиентам Сбербанка и обманным путем похищали у них деньги. Кто снабжал уголовников следственного изолятора роутерами, телефонами, зарядными устройствами и смартфонами?
4: Итак, кто снабжает? Не так давно ноу-хау по доставке такого оборудования было выявлено при досмотре передачи в одной из колоний «Мария». Проверяющие наугад вскрыли несколько банок с тушенкой, а там, кроме мяса, оказались 4 мобильных телефона, 5 зарядок, несколько сим-карт, наушники, шнуры и USB-модем. В ходе проверки выяснилось, что закатка консервных банок была выполнена заводским способом на мясокомбинате «Звениговский», который, внимание, принадлежит первому секретарю Марийского отделения КПРФ, экс-депутату Госдумы Ивану Казанкову и его сыну Сергею, действующему депутату Государственной Думы от КПРФ. Дело о раскрытии такого канала по снабжению спецсвязью зэков должно было, конечно, прогреметь на всю страну, но оно как-то сошло на нет. Вмешался лично Геннадий Зюганов, который давно опекает бизнес Казанкова.
7: Казанкову надо присваивать звание героя, давать орден, потому что его предприятие на Европейском форуме завоевало все главные награды.
4: И это такая же липа, как звонки из банка. Вот что рассказывают журналисты из Мариэл.
8: Антимонопольной службой Чувашии установлено, что информация о победе Звениговского на международной выставке является ложной, так как мясокомбинат участвовал только в российском этапе. Иллюзии победы вполне легально может купить практически каждый производитель. Цена вопроса – 297,5 тысяч. За эти деньги исследуют образцы продукции и выдадут производителю все желаемые кубки и призы. Нужно только заплатить.
4: Заплатили за кубки, обманули покупателей, закатали мобильники в банке с тушенкой. Короче говоря, если вам позвонят мошенники, вспомните про Геннадия Андреевича и берегите свои банковские счета, свои карты и свой голос от Зюганова.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая также, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Ивушка.
1: Раньше мне казалось, что гражданственность – это что-то очень официальное из учебников, но на самом деле это про наше взросление и осознанность. Если патриотизм – это те самые теплые чувства и любовь к родине, то гражданственность – это когда ты переходишь от эмоций к делу. Это твоя личная позиция, когда ты понимаешь твои права, это еще и твои возможности что-то изменить вокруг. Быть гражданином – значит быть не просто жителем, а человеком, который искренне включен в жизнь общества и чувствует ответственность за то, что происходит в его городе и стране. Для нашего поколения это часто начинается с простых, но важных вещей, например, с волонтерства. Когда ты помогаешь другим не потому, что кто-то заставил, а по велению души. Это и есть настоящая гражданственность. Это крутой способ проявить свою зрелость, научиться сопереживать и реально влиять на мир. Знаменитая фраза про то, что гражданином быть обязан, сегодня для меня звучит как призыв быть отечества достойной дочерью, которая делом доказывает свою любовь к дому. Это драйв созидания, когда ты понимаешь, что твоя лояльность и твои поступки – это и есть фундамент нашего общего будущего.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Знаешь, мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика. Про птичку зяблика. И выяснилось, что зяблики такие болтуны. Они очень общительные птицы. Они машут крылышками, они там хвостиком машут. То есть они такие вот прям очень активные. Нетворкинг у них происходит в течение. И я поняла, почему я живу в Зябликово. Я просто создана для Зябликова. Я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне, теперь тебе придется жить за двоих. Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповеданием можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Композиция энергичная, мотивационная, которая, в которой звучит, как мне кажется, главный смысл того, что я хотел ей донести до людей. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Даже если сейчас кажется, что есть какая-то тупиковая ситуация, это совершенно не так. Измените к ней отношения и постарайтесь выйти из нее с честью и достоинством. А я буду верить в то, что у вас все получится. Другое дело, СТ на волнах, радио «Гордость».
2: Как будто крылья за спиной моей.

жизни скупиться на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другой.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь...

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могло

0: Тысяча поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откроем любой приключенческий или военный роман. Наверняка там встретится фраза «рана продолжала кровоточить». Редкая любовная драма обходится без таких выражений, как «кровоточит душа» или «кровоточило сердце», а в медицинской литературе найдется такой термин, как «кровоточивость». Но при чтении вслух или в разговоре многие произнесут неправильно «кровоточило», «кровоточащий». Как избежать такой ошибки? Можно постараться запомнить, что в любой форме слова «кровоточить» корень «точь» остается безударным. Ударение падает на суффикс. А можно обратиться к поэзии, вспомнить, например, строчки стихотворения Роберта Рождественского, посвященного Сальвадору Альенде и перевороту в Чили. На карте узкая полоска Чили кровоточит, как сабельная рана. Или слова из песни Владимира Высоцкого «Ошибка вышла». «Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и истерзанным нутром». Ну и, наконец, стишок не больно складный, но написанный специально для того, чтобы запомнить ударение. У актера на сцене рана кровоточащая, зритель знает – рана не настоящая.
0: Реклама.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроках, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: На гербе Саратова не зря изображены три стерляди. Построенный как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского царства, Саратов вскоре стал центром торговли рыбой и солью, потом еще зерном. В первой половине 20 века город превратился в крупный промышленный и научный центр с развитым приборостроением, радиоэлектроникой и другими стратегическими отраслями. А еще это город множества музеев и театров, родина многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Неудивительно, что родившийся в Саратове один из самых известных российских актеров, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, мечтал о сцене с детства. В школьные годы он занимался в драматическом кружке. После 8 класса поступил в Саратовское театральное училище, а потом решил поехать в Москву. Там в школе-студии МХАТ преподавал знаменитый земляк Олег Табаков. Но студенты Табакова уже учились на втором курсе, и Миронову пришлось догонять. Он старался. В итоге молодому актеру поступили предложения сразу от трех столичных театров. Но он остался у своего учителя в табакерке. Как театральный актер Евгений Миронов сыграл множество ролей, но гораздо больше его знают по запоминающимся работам в кино, таким как «Князь Мышкин» в телесериале «Идиот», «Капитан Алехин» в фильме «В августе 44-го» и многим другим.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Созидательный труд. На мой взгляд, это труд, от которого человек в первую очередь получает моральное удовлетворение. От того, что он построил, соорудил, написал, сочинил. А потом уже материальную выгоду. В нашей русской истории, если мы туда заглянем, то увидим, обнаружим, что труд – это особая ценность, которая имеет свою особую этику. Труд воспринимается не как тяжкая, хотя необходимая обязанность, не как наказание, а как творческое преображение мира, как, не побоюсь этого слова, духовное делание. И так было во все времена, и, безусловно, в советскую эпоху, где труд очень ценился, а человек труда был действительно уважаем. Я знаю, о чем говорю, сам немного работал на заводе и, в общем, какие-то вещи видел своими глазами. Я помню популярную тогда поговорку: «Труд облагораживает человека», то есть делает его благородным. И действительно, в моей жизни есть яркий пример. Это мой родной дед, царство ему небесное. Он был человеком труда, столяр-краснодеревщик, модельщик. Работал у известных конструкторов в авиационной промышленности, а затем и в космической отрасли. При всей своей простоте и скромном образовании был очень порядочным и благородным человеком. И по-настоящему счастливым. Кстати, на этом стоит заострить особое внимание. Созидательный труд – это то, что делает человека по-настоящему реализованным и по-настоящему счастливым.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир Пресняков. Мне очень хочется, чтобы эти песни вас порадовали, вдохновили и позволили чаще улыбаться.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть дом, где провел первые годы папа Буратино Алексей Толстой? Один из самых известных его персонажей, собственно, Буратино, стоит у деревянного забора усадьбы со своим золотым ключиком. В деревянной усадьбе жили мать Толстого Александра и ее второй муж Алексей Бастром. В доме сохранились интерьеры конца позапрошлого столетия, подлинный письменный стол отчима писателя и принадлежавшие ему венские стулья, рукописи матери Алексея Толстого. Из экспозиции можно узнать об учебе писателя в Самаре, о его первых литературных опытах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Счастье с нами в каждом слове, счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе, счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83-го этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Реклама.
4: Вот такую щуку поймал.
5: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
6: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Когда-то на недельку до второго вся страна мечтала уехать в Комарово. И все благодаря веселой песне, которую сочинили поэт Михаил Танич и композитор Игорь Николаев. Ее в 75-м на съемках передачи «Что, где, когда» исполнил молодой актер Игорь Скляр. Песня так поразила всех, что артисты попросили спеть ее на бис. Дополнительную популярность композиции доставило попадание в 16-ю серию мультика «Ну, погоди». Ее запели все дети СССР. Кстати, песня посвящена реальному Комарово, которое находится в курортном районе Санкт-Петербурга. На этом краешке земли начинается Финский залив. Это всегда было престижное место, которое до 48-го года носило финское название Келамики. В разное время там жили ювелир Карл Фаберже, балерина Матильда Кшесинская, автор-архитектор Елисеевского магазина в Москве Гавриил Барановский, нобелевский лауреат Иван Павлов, Анна Ахматова и другие известные люди. В конце 40-х там построили 25 дач и передали их членам Академии наук. Одна из них предназначалась президенту Академии Владимиру Комарову. Но он до переезда не дожил. Имя работника и дали поселку, в котором любили отдыхать композитор Дмитрий Шостакович, балерина Галина Уланова, писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкий, сценарист Евгений Шварц, драматург и сценарист Юрий Герман. Именно здесь Стругацкие создали «Пикник на обочине», а Даниил Гранин написал роман «Картина». Послушаем песню, которая 40 лет назад так восхитила знатоков в исполнении блистательного Игоря Скляра.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы «Любэ» под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Тебе как?

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти. Пусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Кроссовер всегда готовый к приключениям.
10: Подробности

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Композиция «Добрый ангел мира» – один из символов Ногинска. Неудивительно, скульптуру установили в память меценатов этого города, где многие здания построены в начале прошлого века на средства фабрикантов Морозовых. Вокруг статуи ангела – ротонда из природного камня. Уральские мастера изготовили колонны из цельных монолитов. Рядом сделали фонтан-каскад с водопадиком, ставший любимым в Ногинске местом для фото. Кстати, у ногинской скульптуры есть московский близнец, украшающий спальный район Марьино.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-0.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».
2: Я хотел бы верить.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «менеджер» пришло в русский язык из английского и до сих пор вызывает немало насмешек. Все, например, знают анекдот «была уборщица, а стала менеджер по клинингу», который не совсем и анекдот. Менеджерами нередко называют рядовых сотрудников, отвечающих за конкретный участок работы. А еще менеджер – это определенный тип компьютерной программы. Интересно, что для английского языка слово «менеджер» тоже заимствованное. Восходит оно, возможно, к французскому «держать в руках поводья лошади», а может, к итальянскому «управлять, особенно лошадьми». Существительное «менеджмент» в значении «процесс руководства» появилось в английском к концу 16 века. Потом «менеджментом» стали называть коллективное руководство организации, совет директоров. И лишь сравнительно недавно из менеджмента выделились и распространились отдельные менеджеры. Так что слово старинное, заслуженное, интересное, хоть и используется не всегда к месту.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: тысяча поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем два столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством.
0: Радиостанция «Гордость».

История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозились в полевые ветеринарные отделения, которых тогда на передовой было около 150. С приходом СССР начали создаваться научно-исследовательские институты и факультеты для подготовки новых кадров. Военная ветеринария СССР активно изучала влияние оружия массового поражения на животных. Для этого даже открывались специальные лаборатории, которые работают и по сей день.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево, буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
2: Реклама.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото, получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: За камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Ивушка.
1: В музыкальной индустрии, как и в любом большом деле, все держится на команде. Для меня взаимоуважение – это не просто вежливость. Это когда ты ценишь таланты и особенности каждого человека рядом с собой, вне зависимости от его статуса или роли. Классно находиться в обществе людей, которые тебя уважают, ведь это дает невероятный заряд сил и мотивации двигаться дальше. Когда в команде есть признание ценности друг друга, работать становится намного легче и драйвовее. Но уважение – это только половина дела. Оно всегда идет рука об руку с готовностью подставить плечо. Взаимопомощь – это простая и искренняя поддержка, когда ты делишься своими силами и временем с тем, кому сейчас сложно. У нас в стране это всегда было частью культуры. Раньше всем миром строили избы, а сегодня мы всей страной становимся волонтерами, помогаем героям на СВО и поддерживаем тех, кто оказался в трудной ситуации. Это и есть наш российский подход, когда важна компетенция и вклад каждого человека в команде, идущей к одной цели. Такая взаимная поддержка дает нам ту самую уверенность, что любые наши планы и мечты обязательно исполнятся. Россия выбирает путь уважения во всем – в музыке, в науке, в спорте и даже в большой политике. Мы рассчитываем на свои силы и на тех, кто рядом, но при этом всегда сами готовы прийти на помощь. Для меня это и есть настоящий стиль жизни – строить крепкие отношения на доверии и знать, что ты не один, потому что рядом есть люди, готовые разделить с тобой трудности и успех.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
0: Вечные ценности на радио «Гордость» на все времена.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ижевске есть музей, где можно увидеть культовый советский мотоцикл Иж-49 51-го года в оригинальной комплектации и на ходу? Это частный музей Кожуковых. Его создали энтузиасты на основе своей личной коллекции ретро-мотоциклов. В музее представлены редкие образцы советской спортивной мототехники. Например, Иж-Планета Спорт. А самый ранний экспонат – военный мотоцикл с коляской и пулеметом, участвовавший в битве за Москву.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Весна.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: наши родители.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Воронеже есть памятник мультяшному котенку с улицы Лизюкова? Это персонаж советского мультфильма «Котенок Василий», который попал в Африку и ищет дорогу назад, в Воронеж. Писатель, на чьей книге был основан сценарий мультика, уроженец Воронежа Виталий Злотников, часто приезжал в родной город из Подмосковья и придумал котенка, как раз гуляя по улице Лизюкова. Открытый конкурс выиграла работа местной школьницы, которую потом доработали скульпторы. Котенок и ворона сидят на причудливом дереве и весело разговаривают. Памятник теперь – один из символов Воронежа.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Великий советский ученый Леонид Верещагин первым в мире синтезировал искусственный алмаз. Наш герой родился в 909 году в Херсоне. Ранняя жизнь была его непростой. Детство пришлось на революцию и гражданскую войну. В 20-е годы Верещагину пришлось бросить учебу в вузе и пойти работать. Однако его бывшие учителя написали в министерство и будущего ученого пустили в аспирантуру без диплома. В конце 30-х Верещагин начал проводить эксперименты в области высокого давления. В годы войны он не эвакуировался, а жил в Москве и помогал фронту, участвуя в создании бесшумовой винтовки, в совершенствовании артиллерийских орудий. В военные годы ему удалось собрать в лаборатории реакторы. После войны он организовал в Троицке современный институт физики высоких давлений, где в 60-х он первым синтезировал искусственный алмаз. За всю жизнь Верещагин стал соавтором 200 научных патентов, получил Ленинскую и Сталинскую премии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: И

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Афера или афера? Как правильно? Не только в обыденной речи, но также по радио и телевидению мы слышим то один вариант, то другой. Попробуем разобраться. Слово «афера» происходит от французского «афе» – «дело». В русский язык оно пришло в начале 19 века, причем в своем жаргонном смысле. Сомнительное предприятие, недобросовестная сделка, авантюра. Когда значение, произношение и написание слова устоялись, словари зафиксировали литературную норму – «афера». А через некоторое время многие начали говорить «афера». Почему? Сложно сказать, есть разные версии. В любом случае, это явление также нашло отражение в словарях. Одни подчеркивали «афера», не «афера» и ставили восклицательный знак. Другие отмечали вариант «афера» как разговорный. И уж совсем удивительно, что в третьем издании Большой советской энциклопедии слово написано через «ё» – «афера». Это второй том, вышедший в 1970 году. Казус. Но, конечно, на литературную норму он не повлиял. По-русски говорим и пишем только так. Афера. Без вариантов.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Привет всем. Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. У знаменитой, не стареющей многие десятилетия песни «Клен» удивительная судьба. Знаете ли вы, что стихи из этой композиции на полтора десятка лет старше знакомой нам мелодии? Их написал в 60-м Леонтий Шишко. Он же создал музыку, но не ту, к которой мы привыкли, а первой исполнительницей от женского лица стала Людмила Зыкина. Однако в ее репертуар «Клен» почему-то не вписался. Второе рождение песня получила в 74-м в исполнении ансамбля «Синяя птица». Причем записали ее на случай того, если какую-то из ранее отобранных для пластинки композиции не пропустит худсовет. Так, собственно, и произошло. «Клен» вышел на замену на диске фирмы «Мелодия». Песню записали на одном дыхании. Солист Сергей Дроздов придумал знаменитый гитарный пассаж за несколько минут и спел с первого дубля. «Синяя птица» не возлагала особых надежд на эту фактически экспериментальную запись. Однако слушатели решили по-своему. «Клен» зазвучал буквально везде. Участники группы вспоминали, что в одном из ресторанов песню заказали 18 раз в течение вечера. Ее перепели десятки раз во всех возможных стилях и жанрах. А мы послушаем композицию в классическом исполнении «Синей птицы».

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок Острова». Слушайте «Радио Гордость», здесь все свои.

0: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Exlantics ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantics с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantics ET. Слушайте ощущения.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Меня зовут Александр Алексей Поддубный.
3: Радио «Гордость».
2: Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения.рф. Нам есть чем гордиться.

гордость. Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может...
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Последнее время как-то особенно оживились мошенники. Прикидываются сотрудниками банков. Названивают.
5: Алло, здравствуйте. Вас беспокоит финансовый контроль службы безопасности Главного управления по банковским обслуживаниям. Меня зовут Маргарита Алексеевна.
4: Найти подобных жуликов крайне трудно, потому что такая вот Маргарита Алексеевна, вероятнее всего, уже сидит за решеткой.
6: В московском СИЗО номер один долгое время, 24 часа в сутки, исправно работал подпольный колл-центр, состоящий только из арестованных и задержанных фигурантов уголовных дел. Из своих камер они названивали клиентам Сбербанка и обманным путем похищали у них деньги. Кто снабжал уголовников следственного изолятора роутерами, телефонами, зарядными устройствами и смартфонами?
4: Итак, кто снабжает? Не так давно ноу-хау по доставке такого оборудования было выявлено при досмотре передачи в одной из колоний «Мария». Проверяющие наугад вскрыли несколько банок с тушенкой, а там, кроме мяса, оказались 4 мобильных телефона, 5 зарядок, несколько сим-карт, наушники, шнуры и USB-модем. В ходе проверки выяснилось, что закатка консервных банок была выполнена заводским способом на мясокомбинате «Звениговский», который, внимание, принадлежит первому секретарю Марийского отделения КПРФ, экс-депутату Госдумы Ивану Казанкову и его сыну Сергею, действующему депутату Государственной Думы от КПРФ. Дело о раскрытии такого канала по снабжению спецсвязью зэков должно было, конечно, прогреметь на всю страну, но оно как-то сошло на нет. Вмешался лично Геннадий Зюганов, который давно опекает бизнес Казанкова.
7: Казанкову надо присваивать звание героя, давать орден, потому что его предприятие на Европейском форуме завоевало все главные награды.
4: И это такая же липа, как звонки из банка. Вот что рассказывают журналисты из Мариэл.
8: Антимонопольной службой Чувашии установлено, что информация о победе Звениговского на международной выставке является ложной, так как мясокомбинат участвовал только в российском этапе. Иллюзии победы вполне легально может купить практически каждый производитель. Цена вопроса – 297,5 тысяч. За эти деньги исследуют образцы продукции и выдадут производителю все желаемые кубки и призы. Нужно только заплатить.
4: Заплатили за кубки, обманули покупателей, закатали мобильники в банке с тушенкой. Короче говоря, если вам позвонят мошенники, вспомните про Геннадия Андреевича и берегите свои банковские счета, свои карты и свой голос от Зюганова.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и ЛА-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Когда мать-одиночка воспитывает своего ребенка, или студент поступает в вуз и, ну, не будем считать это громкими словами, хочет приносить пользу государству и своему народу. А труд человека, который пашет на комбайне, это служение Отечеству? Мне кажется, да. Конечно, в предельном смысле наши воины, которые сейчас на фронтире нашей страны борются за ее будущее, это здесь все понятно. Это как бы предельная, да, степень служения Отечеству. Но и те люди, которые живут, казалось бы, простой жизнью, но создают вот это и материальное, и культурное пространство нашей страны, это тоже служение Отечеству. Потому что мы не можем жить вне контекста русской культуры и вне контекста русского государства. Обратите внимание, если русский человек уезжает за границу, то он перестает жить в русском контексте. И он как бы умирает для русской культуры, как правило. Видимо, русский человек, он может расти только на русской земле. Кстати, хотя я много путешествовал по всему миру, ни одной песни не написал за границей путешествиях. Ни одной. Это странно. Видимо, все-таки здесь дома какая-то разлитая энергетика, или ты живешь в родном культурном пространстве, и тебе это помогает думать, мыслить, творить. Ну, вот такой феномен.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: настоящий.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, я Александр Яловских. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Летний клуб дворянского собрания в Рязани – редкий пример деревянного строения, которому больше 100 лет. Построили его в самом начале 20-го столетия. Это большое красно-белое здание с обширными террасами и огромным остеклением, сплошь богато украшенное деревянной резьбой. Построили его по проекту местного архитектора Цехановского. Кстати, парк рядом с клубом в старые времена звался «Сад трезвости». Обустроила его с деревянными площадками для танцев летом и катком зимой дореволюционное рязанское общество трезвости, которое пыталось отвлечь местную молодежь от вредных привычек.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение «откуп».
2: Реклама.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы и актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню, рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море, что по морю по-синему лодка плывет серебристым уловом богатая.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 12 лет Кирилл Прохоров пришел в кружок авиамоделирования в родном Нововоронеже. Начинал с простейших планеров, затем делал все более сложные. Стал волонтером в одном из инженерно-технических проектов, рассчитанных на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивался как изобретатель, и не только в авиамоделировании. Когда Кирилл столкнулся на занятиях со слабовидящими детьми, у него появилась идея создать приспособление, которое помогло бы им ориентироваться в пространстве. За год работы юноша создал оригинальный и полезный прибор «Умный ориентир для слабовидящих». Гаджет голосом и вибрацией предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях. Сейчас Кирилл – студент Воронежского государственного технического университета, осваивает космическое двигателестроение, при этом не оставляет ни волонтерства, ни изобретательства. Ведет кружки в Центре технического творчества, а недавно со своими друзьями и однокурсниками удостоился молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационалистов. Студенты создали пульт управления беспилотником практически полностью из отечественных деталей и материалов. Но главное, они разработали собственный протокол управления, который не знают зарубежные системы глушения и, соответственно, не смогут заглушить.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Любви все возрасты покорны» – эту фразу из пушкинского Евгения Онегина знает без преувеличения каждый. Но это никак не мешает многим из нас говорить не «возрасты», а «возраста». Не каждый, видимо, уверен, что солнце русской поэзии верно употребляет это слово. Поэты не всегда придерживаются правил орфоэпии, но, как правило, в этом есть особый смысл. Вот яркий пример. Леонид Филатов, про Федота Стрельца Удалого Молодца. Читаем. «Говорят, любви покорные все буквально возраста». Нет никаких сомнений, что автор говорит так с определенной целью. Здесь отсыл к пушкинским строкам и желание подчеркнуть речевое своеобразие героя и его, скажем так, не особо высокую грамотность. Но вот когда консультант в книжном магазине уверяет, это повесть для всех возрастов, или фитнес-тренер говорит, что упражнения подходят всем возрастам, это уже явная ошибка. Во всех формах существительного «возраст» ударение ставится на первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, о возрастах. И только так.
0: Радио «Гордость».

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.

0: До скорой встречи.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Богоявленский собор – один из самых красивых храмов подмосковного Ногинска. Бело-голубая церковь в стиле позднего классицизма с большим барабаном-фонарем отлично смотрится с берега Клязьмы. Храмы на этом месте существовали давно, но нынешний построен в середине позапрошлого века. Тогда Ногинский собор был известен на всю Россию своим огромным колоколом весом 20 тонн. Это был самый большой церковный колокол среди уездных городов Российской империи. К сожалению, после революции он был утрачен. Однако с самых давних времен сохранился образ Тихвинской Божией Матери, особо почитаемый прихожанами.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», – сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин, и это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
4: Радиостанция «Гордость».
5: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: в упряжку и в плуг, а также выносливый, пригодный для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: слушаем своих.
1: Привет, радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Девочкин в 1939 году окончил артиллерийскую школу. Боевой опыт приобрел во время Финской войны. Начало Великой Отечественной младший лейтенант Девочкин встретил в Карелии. В боях у Петрозаводска он заменил убитого командира батареи. Когда почти все орудийные расчеты были выведены из строя, Александр с немногими оставшимися в строю бойцами отбивал атаку, ведя огонь из двух орудий попеременно. Был дважды ранен. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил. 26 августа 1941 года Александр Девочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончив ускоренный курс военной академии имени Фрунзе, Александр Девочкин участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В запас ушел в звании подполковника, работал старшим преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института. Трагически погиб в августе 1946 года.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. Городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске можно увидеть одно из лучших творений Александра Кузнецова, мастера русского модерна? Это здание женской гимназии, воздвигнутое на средства фабриканта Арсения Морозова. По огромным окнам этой дореволюционной школы сразу видно, что Кузнецов много занимался проблемой естественного освещения помещений. В гимназии были предусмотрены актовые и спортивные залы, широкие светлые коридоры, где девочки могли резвиться между уроками. Проект был настолько передовым, что его подробно описывали в тогдашних профильных журналах. А еще здание уникально тем, что до сих пор используется по назначению. В нем находится одна из школ Ногинска.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Воздуха мало,

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня единство народов России – это не просто красивый лозунг, а уникальный опыт сосуществования. Мы живем в стране, где переплелись сотни культур, языков и традиций. И в этом наша главная суперсила, а не слабость. Это единство держится на двух вещах – уважение к самобытности и общей судьбе. Я вижу это как огромную мозаику. Каждая деталь имеет свой цвет и форму, но только вместе они создают масштабную картину. Это значит искренне интересоваться культурой соседа, ценить его традиции, но при этом чувствовать нашу общую ответственность за общую страну. В жизни это проявляется в отсутствии границ между людьми из-за их происхождения. Это когда мы обогащаем друг друга своими различиями, а в трудные моменты объединяемся так, что никакие внешние вызовы не могут нас разобщить. Для меня это про взаимное доверие и понимание того, что наше разнообразие – это и есть то, что делает нас по-настоящему крепким народом. Мы сильны тем, что мы разные, но при этом мы одно целое.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Певчая, российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», Певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, Ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения – русский.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость»

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно

0: Напиток по-амурски кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, разглядевшим в мальчике огромный потенциал. Если бы Кио не стал великим иллюзионистом, у нас мог быть великий футболист Кио. Парень очень увлекался этим видом спорта и показывал в нем успехи. В 60-х иллюзионист поехал на гастроли в Японию, а уже к концу этого десятилетия он удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. 2 года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», Игорь Кио придумывал свои уникальные трюки, такие как «Рояль в воздухе», «Превращение ассистентки во льва», «Появление медвежонка», «Аквариум» и даже «Распиливание женщины». Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.
0: Привет. Мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «blackout» в переводе с английского буквально значит «затмение». И чаще всего употребляется в значении прекращения подачи электроэнергии. Часто слово можно услышать в контексте массовых отключений света в жилых кварталах. Пришло оно из американских СМИ и тесно связано с реалиями североамериканской энергосистемы. Крупной, но плохо защищенной. Одно из самых значительных в мировой истории массовых отключений электричества – это авария Ниагарского энергоузла в 1965 году. Тогда без света и тепла осталось около 25 миллионов человек. Еще одно значение слова «blackout» – тип штор, не пропускающих солнечный свет и обеспечивающих полную темноту в комнате. Кстати, в контексте занавесок есть хорошее русское слово – «светонепроницаемые». Оно кажется куда более уместным.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ногинске растут сразу два дуба-памятника? Огромные деревья, один на Фонтанной площади, а второй на улице Рогожской, входят в Национальный реестр старовозвратных деревьев России. Высота их впечатляет – 24 метра на Фонтанной площади и 28 на Рогожской. Оба дуба возрастом больше 150 лет. В реестр их включили благодаря экологическому обследованию, которое провели ногинские школьники-экологи. Название памятников живой природы претендовало больше деревьев, но в итоге в национальный реестр вошли только два.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Вот такую щуку поймал!
4: Так раз же это улов! В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки!
5: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Казань – один из древнейших городов России и один из самых продвинутых. Несколько лет назад в городе открылся ультрасовременный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера – Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный робо-рояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр «Артплей». Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 50 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Линара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Я Рыбин Виктор.
2: И я Наталья Сенчукова.
1: Слушайте радиостанцию «Гордость». Здесь все свои.

0: на земле не останется нас.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.com.
2: Радио «Гордость».
3: Друзья, привет. С вами Олег Чубыкин на «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле».
2: Реклама.
3: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Сергей Нехаенко. Музыкам.
1: Да, Россия – это большая и разная страна. В ней много культур, традиций, языков. Но ценности у нас общие. Я много раз это видел в поездках по стране. Я это видел, когда ездил к парням в зону специальной военной операции и видел, что различные религии, народности, культуры находятся вместе, плечом к плечу. И в этом единстве наша сила и наша уникальность. Поэтому давайте это хранить, чтобы нас никто никогда не смог одолеть.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Фонтанная площадь в центре города – один из символов Ногинска. Она украшена целым комплексом светомузыкальных фонтанов. Особенно красивы они вечером, когда включают подсветку. Самая высокая струя – 9 метров высотой. Самый большой фонтан окрашивается в 7 цветов радуги. Комплекс каскадов установили в 2003 году, к 222-му дню рождения города. А к 80-летию Победы неподалеку появилась огромная звезда с красными флагами. Символическое напоминание о подвиге нашего народа, благодаря которому существование благоустроенных городов только и стало возможным.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, у Даля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Баса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «баса» и «русая коса».
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Дорогие друзья, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Сами понимаете, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
3: Спасибо, Юра. Космос наш. Нас не остынет рокот Байконура. Мы все с рождения огромный звездный экипаж. А космос с нами. Космос наш. Спасибо, Юра.

0: Можно ли мечтать о большем? Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Сами понимаете. Можно ли мечтать о большем?
1: Спасибо, Юра. Космос наш.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых Белку и Стрелку? В 1957 году Сергей Королев велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям. До 6 кило веса, до 35 сантиметров холки, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины, а дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно,

0: новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: География. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня? Или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
4: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что из распространенных речевых ошибок может встать в один ряд с анекдотичными «звонит» и «квартал»? Пожалуй, ходатайство. А если по-русски, то, конечно, ходатайство. И только так, с ударением на второй слог. Ходатайствами еще в позапрошлом веке называли попытки добиться чего-либо от официальных лиц. Это может быть и просто устное обращение, и оформленный документ. В русской классике можно найти тесно связанное с ходатайством слово «ходатай». Так называли любого, кто обращался к властям в чьих-либо интересах. Ходатай по делам – это и юрист, и просто человек, который передает чиновникам чужие прошения за плату. В целом, это представитель или заступник в широком смысле слова. Вспомним чеховского дельца. Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Теперь точно говорим правильно. Ходатай – ходатайство.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, меня зовут Артем Ловин. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.
2: Домов вороны кружат.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что история Раменского парка культуры и отдыха уходит в 18 век. Все началось с усадьбы Волконских.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
1: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бы бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: и бездонными, когда она атласна и нежна, между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина. С тех пор коллекция стремительно росла, и к концу 18 века в Эрмитаже было уже более 2000 картин. Музей хранит шедевры Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и многих других. Эрмитаж ценился во всем мире за свои грандиозные и немыслимые коллекции. Обладая невероятным наследием, музей дает возможность прикоснуться к нему каждому.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров.

0: устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Грищенко Михаил Павлович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Когда в 41-м году рабочего бумажной фабрики Михаила Грищенко призвали на фронт, ему уже исполнилось 40. В 43-м, по возвращении в строй после ранения, Михаила определили в санинструкторы. В декабре 43-го в бою за станцию Чиповичи старший сержант Грищенко вынес из-под огня 7 тяжело раненых и уложил в доме на окраине. Едва успел расположить 7-го, как в дом попал снаряд. Второй раз он выносил раненых уже из горящего дома и сам сильно обгорел. В марте 44-го во время боев в Карпатах Михаил Грищенко вынес из-под огня 176 бойцов и командиров с их личным оружием. За мужество, смелость и находчивость при спасении раненых на поле боя ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня историческая память – это не просто знание дат из учебника. Это чувство своих корней. Это понимание того, что я не появился на пустом месте, а стою на плечах многих поколений моих предков. Их труда, побед и даже ошибок. Преемственность – это живая связь. Это когда ты берешь все лучшее из опыта прошлого и несешь это в будущее, адаптируя под современный мир. Для меня это про благодарность. Осознавать, какой ценой нам досталось то, что мы имеем сегодня, от культуры и языка до самой жизни. В жизни это проявляется в уважении к старшим и в желании сохранить историю своей семьи и страны. Это как передача эстафеты. Важно не просто получить этот опыт, но и сохранить его, чтобы было что передать тем, кто придет после нас. Память – это то, что делает нас частью чего-то большего, чем просто здесь и сейчас. Это не взгляд назад, а опора, чтобы уверенно идти вперед.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Троицкий храм в подмосковном Реутове – яркий пример современной храмовой архитектуры. Он интересен своей абсолютной новизной. Это один из первых реутовских храмов в принципе. Ведь до 1919 года в городе вообще не было своих церквей, да и потом только молельный дом при фабрике. Троицкий храм местные верующие начали возводить на свои средства в 2008 году. Это грандиозное пятикупольное здание в пышном русско-византийском стиле. Архитектура традиционная, но технологии самые современные. Храм монолитный, с кирпичной отделкой, установлен на высоком стилобате.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

Остальные мужчины так эгоистично любили, знаешь. Мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе – бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кладет. А есть у чела и современный потомок – челка, прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
0: Реклама. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации
2: акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на «Аврора.ру/18+». Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», — пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» — написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте. В студии Анна Макарова. В правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание, на котором обсуждалась работа по комплексному благоустройству территории в регионе. Отдельно губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание глав профильных ведомств на ситуацию с благоустройством территории, прилегающей к площадке строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Глава региона отметил, что проектная документация по благоустройству не актуализирована с учетом нового стандарта. Федорищев поручил первому замгубернатора Виталию Шабалатову выйти на место с рабочей группой, детально оценить ситуацию. В Самарской области обсудили стратегию градостроительства и комплексного освоения территорий. Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание, где было отмечено, что существующие механизмы используются недостаточно эффективно и нужно ускорить реализацию градостроительного потенциала, активнее сотрудничать с застройщиками. Важным инструментом названа разработка мастер-планов в рамках комплексной застройки. Федорищев отметил, что регион располагает большим количеством земель с потенциалом для развития, но необходимы точные расчеты и учет особенностей каждой территории. Губернатор призвал чиновников систематизировать работу и повысить эффективность взаимодействия с бизнесом. В правительстве Самарской области рассмотрели обращения, поступившие от граждан. Губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании обратил внимание на вопрос жителей Самары о демонтаже аварийных домов после пожара на улице Молодогвардейской. Глава города Иван Носков пообещал, что строение снесут до конца мая. Другой вопрос касался обустройства пешеходного перехода в Сызрани на улице Кинельской у 26-й школы. Глава города Сергей Володченков объяснил, что там сделать переход невозможно, предложил альтернативный вариант, который будет реализован до 20 июня. Губернатор поручил первому заму Виталию Шабалатову организовать системный подход в работе по благоустройству территорий в регионе. В Самаре проходит всероссийский добровольческий слет «Движение первых». Мероприятие объединило около 1000 участников. На торжественной церемонии открытия слета их поприветствовал губернатор Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул важность обмена опытом и совместной работы для укрепления культуры помощи и поддержки в обществе. Главная цель слета – вывести добровольческую работу в России на новый профессиональный уровень. Слет продлится до 16 мая. Анна Макарова, Радио «Гордость».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: вечные ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвой. Войный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость». Такое родное.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались, вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Сейдозеро или Шаманское озеро – мистическое место в Левозерских тундрах, окутанное легендами о цивилизации гипербореев и духах предков. Озеро находится в пределах природного заказника Сидьявль, неподалеку от поселка Ревда. Для местных жителей и туристов оно давно стало символом заполярной мистики. Одна из самых ярких его достопримечательностей – скала с огромным силуэтом великана Куйвы, древнего мифологического персонажа саамского фольклора. Исследования дна показали, что каменные слои озера имеют признаки искусственного происхождения. Внутри обнаружены пустоты до 30 метров глубиной и сеть подземных коридоров, ведущих к пещерам в соседних горах. Эти находки породили новую гипотезу. Сейдозеро связано с легендами о Гипербореи, древней цивилизации, которая существовала на севере задолго до прихода саамов. Одним из самых загадочных явлений в районе озера считаются меряченьи. Это особое состояние, похожее на массовый гипноз, когда группа людей начинает повторять одинаковые движения. Известно, что для изучения этого феномена проводились экспедиции, но результаты их исследований так и не были обнародованы. А подобные истории делают Сейдозеро одним из самых обсуждаемых мест на Кольском полуострове. Для одних это поле для мистики, для других – нерешенная научная задача.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Дуэт Александра Васки и Нинели Григорьевой – настоящее русское чудо. Многодетная мама, офицер полиции, исполнитель собственных песен и просто красавица. Все это Нинель Григорьева, участница проекта «Голос 10». Александр Васка родом из Красноярского края. С 13 лет играет на гитаре и поет, но так и не удосужился освоить ноты. Занимался борьбой и хореографией. Жил на Донбассе. Однажды, приехав в Санкт-Петербург, встретил Нинель, свою любовь. Так и появился их творческий союз. Слушаем их песню «Русские духом» на радио «Гордость» и гордимся своими.
2: Идет война. Опять в окопе, холод по спине. Когда я представлял все это, я задавал вопрос себе:
3: зачем ты в пекло, зачем оружие в руке?
2: Я отвечал: это мой долг служить стране.
3: Не бойся, я

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки.

0: Реклама.
1: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Последнее время как-то особенно оживились мошенники. Прикидываются сотрудниками банков. Названивают.
5: Алло, здравствуйте. Вас беспокоит финансовый контроль службы безопасности главного.

0: по банковским обслуживаниям. Меня зовут Маргарита Алексеевна.
1: Найти подобных жуликов крайне трудно, потому что такая вот Маргарита Алексеевна, вероятнее всего, уже сидит за решеткой.
2: В московском СИЗО номер один долгое время, 24 часа в сутки, исправно работал подпольный колл-центр, состоящий только из арестованных и задержанных фигурантов уголовных дел. Из своих камер они названивали клиентам Сбербанка и обманным путем похищали у них деньги. Кто снабжал уголовников следственного изолятора роутерами, телефонами, зарядными устройствами и смартфонами?
1: Итак, кто снабжает? Не так давно ноу-хау по доставке такого оборудования было выявлено при досмотре передачи в одной из колоний «Мария». Проверяющие наугад вскрыли несколько банок с тушенкой, а там, кроме мяса, оказались 4 мобильных телефона, 5 зарядок, несколько сим-карт, наушники, шнуры и USB-модем. В ходе проверки выяснилось, что закатка консервных банок была выполнена заводским способом на мясокомбинате «Звениговский», который, внимание, принадлежит первому секретарю Марийского отделения КПРФ, экс-депутату Госдумы Ивану Казанкову и его сыну Сергею, действующему депутату Государственной Думы от КПРФ. Дело о раскрытии такого канала по снабжению спецсвязью зэков должно было, конечно, прогреметь на всю страну, но оно как-то сошло на нет. Вмешался лично Геннадий Зюганов, который давно опекает бизнес Казанкова.
3: Казанкову надо присваивать звание героя, давать орден, потому что его предприятие на Европейском форуме завоевало все главные награды.
1: И это такая же липа, как звонки из банка. Вот что рассказывают журналисты из Мариэл.
4: Антимонопольной службой Чувашии установлено, что информация о победе Звениговского на международной выставке является ложной, так как мясокомбинат участвовал только в российском этапе. Иллюзии победы вполне легально может купить практически каждый производитель. Цена вопроса – 297,5 тысяч. За эти деньги исследуют образцы продукции и выдадут производителю все желаемые кубки и призы. Нужно только заплатить.
1: Заплатили за кубки, обманули покупателей, закатали мобильники в банке с тушенкой. Короче говоря, если вам позвонят мошенники, вспомните про Геннадия Андреевича и берегите свои банковские счета, свои карты и свой голос от Зюганова.
5: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM. Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения, но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле, но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Ивушка.
1: В мире, где успех часто измеряется стоимостью гаджетов, количеством брендовых вещей в гардеробе или нулями на банковском счете, очень легко потерять себя. В музыкальной индустрии тоже много говорят о бюджетах и дорогом имидже, но я для себя давно решила: самые крутые вещи в жизни – это совсем не вещи. Для меня приоритет духовного над материальным – это когда твой внутренний мир, твои смыслы и доброта значат гораздо больше, чем внешняя картинка. Это тот самый фундамент, на котором строится и моя семья, и все наше будущее. Есть очень глубокая мысль, которая мне близка. Можно продать машину или дом, но нельзя продать мать или родину. Это и есть та самая черта, где заканчивается материальное и начинается то, что по-настоящему свято. Мы привыкли считать комфорт мерилом всего, но наши традиции говорят об обратном. Если внутри пустота, никакой люкс тебя не спасет. Для меня важно, чтобы в моих песнях и поступках всегда была эта искорка искренности и совести, потому что именно такие нематериальные ценности делают нас по-настоящему богатыми и свободными.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Рязанью можно увидеть конюшни, построенные Федором Шахтелем? Это Старожиловский конный завод. В позапрошлом веке конное хозяйство основал наследник железнодорожного магната Павел фон Дервиш. После революции конный завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В 20-е годы в Рязани было кавалерийское училище. Среди знаменитых курсантов, учившихся рысе и галопу, в роскошном неоготическом дворце сам Георгий Жуков. Лошадей в Старожилове разводят до сих пор.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ярмарка. Яркий и шумный торговый праздник. Ряды, лавки, угощения, ремесла, гуляния с истинно русским размахом. При этом само слово «ярмарка» имеет немецкие корни. «Я» — год, «макт» — рынок. Буквально ежегодный рынок. В средневековой Европе ярмарки устраивали раз в году, в назначенный день, обычно к церковному празднику. Купцы съезжались из разных земель, привозили ткани, меха, пряности, посуду. Торговля шла несколько дней и превращалась в большое событие для всей округи. На Руси предшественниками ярмарок были так называемые торжки – однодневные сезонные торги, на которых продавали определенный товар – скот, хлеб или ткани. Они упоминаются с XI века. В XVI ярмарочная торговля в основном сформировалась. А к концу XIX века по всей стране ежегодно проводилось более 18 тысяч ярмарок различного размаха и направленности. Крупнейшая считалась Нижегородская. Она поражала не только торговыми оборотами, но и насыщенной культурной программой. Для гостей и участников устраивали концерты, театральные премьеры, оперные и балетные постановки. Издавалась газета. Ярмарка проводилась ежегодно с середины июня до конца августа. Полтора месяца. Вторая по назначению – Ирбитская. Длилась месяц и встречала гостей в феврале.
2: Реклама.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Бар Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте тишину.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Куча поводов для гордости.
1: Царь-колокол – самый большой колокол в мире. Создать самый большой церковный колокол на Руси хотел не один монарх, но воплотить мечты в реальность удалось только при императрице Анне Иоанновне в 1735 году. Процесс был сложным, и мастера Моторины, отец и сын, потратили много времени и усилий на отлив колокола весом в 202 тонны. На царь-колоколе изображены портреты царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, а также ангелы и святые. Царь-колокол ни разу за всю историю не звонил. Он был поврежден во время Троицкого пожара, от него откололся осколок весом более 11 тонн. В 2016 году ученые решили воссоздать звучание колокола. С помощью моделирования они смогли вычислить степень деформации колокола от ударов языка и таким образом воспроизвели звон.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Слушаем своих. Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Подождись.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный.

напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещал ты, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что создательница женских авиаполков Великой Отечественной, легендарная Марина Роскова, попала в авиацию случайно? Ей, дочери оперного певца, прочили музыкальную карьеру. Марина Михайловна даже успела поучиться в Московской консерватории. Все изменил случай. В 1919-м отца сбил мотоцикл, и дочери пришлось работать. Самостоятельно отучившись на химика, молодая девушка устроилась лаборантом в Академию имени Жуковского. Начальником ее был Александр Беляков, штурман дальней авиации. Он и увлек лаборантку небом. Роскова отучилась на заочном отделении, стала штурманом. Участвовала в аэрографировании Черного моря. Затем получила вторую специальность пилота. В середине 30-х Марина Роскова ставила один рекорд за другим. В 37-м вместе с Валентиной Грязодубовой она установила рекорд дальности полета по прямой Москва-Актюбинск. В следующем, 38-м, был поставлен еще один рекорд дальности. Женский экипаж совершил беспосадочный перелет Москва-село Кирби продолжительностью 26 часов. Не обошлось без приключений. Марина Роскова была вынуждена выпрыгнуть из самолета на парашюте и 10 суток бродила по тайге, отпугивая медведей пистолетом. За рекорд и мужество летчица стала героем Советского Союза, одним из первых. В октябре 41-го она уговорила Сталина создать три женских авиаполка. Один из них – «Ночные ведьмы». До победы Роскова не дожила, погибла в 43-м. Похоронена в некрополе на Красной площади. Вечная память. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуй, город первых майских гроз. Здравствуй, свет твоих полночных улиц.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которую я люблю.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявлений и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать, когда ты незаслуженно ушедшая на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Парамоновские склады в Ростове-на-Дону – это настоящая находка для любителей истории и архитектуры. Эти руины хранят атмосферу позапрошлого века. Когда-то здесь хранили зерно и вино купца Парамонова. Подземные ключи обеспечивали прохладу круглый год. При постройке проектом руководили выдающиеся инженеры. Склады имели уникальную систему терморегуляции. Родники, питающие помещение, поддерживали температуру на уровне плюс 9, плюс 12 по Цельсию. Летом здесь было прохладно, а зимой тепло. Сейчас склады выглядят как руины, но их магия не исчезла. На этих стенах растет зеленая трава, а в воздухе витает дух старины. Легенды о целебных свойствах родников привлекают местных жителей и туристов. Некоторые верят в подземелье с купеческими сокровищами. Но историки утверждают, это старая ливневая система, которая помогала охлаждать здания. А еще, согласно городской легенде, на Парамоновских складах трудился грузчиком сам Максим Горький, известный среди простых работяг под своим настоящим именем – Алексей Пешков.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
1: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
0: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало!

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из Медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема – их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словом «рамена» в древнерусском языке называли плечи. При этом в течение почти тысячи лет и то, и другое слово использовались параллельно. Если плечо, плечи обозначали часть человеческого тела, то рамена – это возвышенный образ, символ мощи, надежности и величия. Плечи – это повседневная речь, проза, лирическая поэзия. Рамена – это церковные тексты, русский эпос, героический стих. На рамена возлагали бремя забот, тяжелого труда и груз ответственности. Рамена несли крест, удерживали воинские доспехи и торжественное облачение. В церковной архитектуре рамена – это конструктивные элементы православного храма, от которых тянулись к небу купола с крестом. Пять куполов на рамена свои воздвигнула она. Это строчки поэта Сергея Городецкого о Софийском соборе Великого Новгорода. А вот Даниил Андреев. Он другую, еще невидимую нам глыбу поднимает на богатырские рамена. Он несет ее к уготованному изгибу мощной крепости, что под Русью возведена. Оба стихотворения написаны в середине 20-го столетия. Но в сотни раз чаще мы встречаем рамена в текстах поэтов и прозаиков золотого и серебряного веков. Многие из них были не только блестящими литераторами, но и выдающимися мыслителями. Хорошо знали прошлое, реалистично оценивали настоящее и предвидели будущее.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново.

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь,

0: Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знаете ли вы историю происхождения фамилии, известного во всем мире Петра Петровича Семенова-Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тянь-Шань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тянь-Шань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым-Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. Хлебаешь эти новости до дна.
2: Хлебаешь эти новости до дна. До желваков молчишь, почти не дышишь. И чувствуешь, как ярости струна звенит. И каждый день октавы выше. И бережешь, не лопайся, звени. Напоминай с восхода до заката, что там сейчас в окопах, черт возьми, моя судьба решается, не чья-то. Что вот мой дом под крышей без прорех, что вот поля без гари лесополок, что помнить мне погроб любого, всех, кто за меня поймал дурной осколок, что если дам однажды слабину и оборву внутри струну вот эту, предам себя, предам свою страну, живых и мертвых, веру и победу.
3: Поэт Полина Арынянская опубликовала это стихотворение через несколько дней после того, как вражеские войска вторглись в Курскую область. Читатели поддержали ее множеством откликов. Вот один из них. «Полина, берегите струны своего духа и своего таланта. На таких струнах со всей нашей Родины мы и держимся. И нет той музыки дороже для нас и страшнее для врага, чем музыка этих струн. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Мы русские, с нами Бог».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия, хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакомы без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бочканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавица мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бочканов, «Вайко дамо», язык исполнения эрзянского.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что «Бурлаки на Волге» — это не только полотно Ильи Репина, но и скульптурная композиция, установленная в 2014 году на набережной в Самаре. Изваял ее к очередному юбилею Репина местный потомственный скульптор Николай Куклев. Фигуры бурлаков выполнены с большой точностью. Чтобы придать группе глубину, баржу, которую тащат рабочие, поместили на метр дальше основной композиции на гранитном столбике набережной. Бурлаков в Самаре решили изобразить не случайно. Свою знаменитую картину Репин писал в окрестностях именно этого волжского города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь... все свои.
2: Поговори со мной, трава,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Завидно или завидно? Согласно орфоэпической норме, ударение падает на второй слог. Ей завидно, ему завидно, нам завидно. Отчего многие произносят неправильно? Возможно, некоторые ставят ударение по аналогии с наречиями с приставкой «за». Затемно, заново, заживо. Но это не тот случай. «За» в слове «завидно» — это не приставка, а часть корня — «завид». Ударение в родственных словах с корнем «завид» или «завист» всегда падает на «и». «Завидовать», «завистливый» и даже просторечное «завидки». Их можно использовать в качестве проверочных и к наречию «завидно», и к прилагательному «завидный». Здоровье завидное, работа завидная, положение завидное. Все это замечательно, но может вызвать зависть с ударением на первом слоге. Слово «зависть» — исключение среди однокоренных, так что использовать его в качестве проверочного не стоит. А вот использовать короткий стишок, который помогает запомнить правильное ударение, очень даже можно. Такой, например, «пусть не будет вам завидно, и потом не будет стыдно».
0: Радио «Гордость».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. Дед Володя.
2: Послушай, дед Володя, новостей. Смотри, как наши фрицев кроют градом. Ты видел эту дрянь под Сталинградом. Ты до Берлина гнал таких гостей. Они вернулись. Долго ждали, дед, чтоб заросли окопы и воронки, и стерлись, да истлели похоронки, и выцвел твой единственный портрет. Мне, знаешь, дед, уже за 50. Ты спишь давно у церкви под Можайском. Вокруг сирени зацветают к майским, в монастыре по праздникам звонят. Леса, поля, насколько хватит глаз, Москвы, реки, серебряная кромка. Прости мне, дед, что в мире снова громко. Там ничего не поняли про нас. Теперь вот наши объясняют им. С трудом, но потихонечку доходит. Все будет, как мы любим, дед Володя. Мы победим.
3: Поэт Полина Арынянская посвятила это стихотворение своему деду. Она опубликовала стихи в соцсети накануне празднования Дня Победы в 2023 году и написала: «Мой дед, Витвер Владимир Яковлевич, учитель истории, артиллерист, техник-лейтенант. На фронте с августа 1941 года. Демобилизовался в январе 46-го. Награжден медалью за оборону Сталинграда». Стихотворение собрало множество откликов в первый же день.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость». Такое родное.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицом. А река течет по дну.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Для меня патриотизм начинается с моих родных мест. Это город Лутугино, недалеко от Луганска. С людей, которые верили в меня, когда у меня ничего не было. Патриотизм – это желание, чтобы твоя страна становилась сильнее и лучше. Это уважение к культуре, истории и людям, которые живут во всех уголках нашей необъятной Родины. Выходя на сцену, я понимаю, что моя музыка тоже часть этого.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дыскин Ефим Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ефим окончил первый курс института, когда началась война. Был призван в августе 41-го. С осени воевал в артиллерийском полку в качестве наводчика. 18 ноября на Волоколамском направлении расчет его орудия подбил и сжег 4 танка противника. Но и расчет понес потери. Трижды раненый Дыскин уничтожил еще 3 танка. Получив 4-е ранение и контузию, упал без сознания. Ефима посчитали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. На самом деле он остался жив, но 14 осколков в спину. До 44 года проходил лечение в госпиталях. За это время сумел сдать экзамены за 3-годичный курс медицинского училища. Вся последующая жизнь Ефима Дыскина была связана с военной медициной. Доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры военно-медицинской академии. В отставку Ефим Анатольевич вышел в звание генерал-майора медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Концертный зал на Радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!
3: Привет, Нижний!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в аллантоистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Москва – это не только Кремль и Красная площадь, но и роскошные парки, которые не уступят ни одному в мире. Главный из них – парк Горького. Здесь и центральная часть с поющим фонтаном и недавно благоустроенным прудом, где можно позагорать на шезлонге. И арт-пространство «Музеон» – самый необычный, озелененный набережной столицы и кладбищем советских памятников. В нескучном саду можно отдохнуть от городской суеты среди зелени и белок, посмотреть особняк, где проходит «Что, где, когда». Памятник 18 века. Парк Сокольники, в прошлом любимое место отдыха русских царей, известен всем любителям советского кинематографа. На местных прудах снимали «Место встречи изменить нельзя». А Лосиный остров – очаг дикой природы в мегаполисе, где до сих пор живут краснокнижные животные. Едем в Москву, гуляем по паркам и слушаем романтическую композицию «Невидимый магнит» с московской группы «Нейроны» на радио «Гордость» 105 FM.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Памятник труженикам тыла в Раменском воздвигли совсем недавно, в 19-м году. Плечом к плечу стоят мужчина и женщина. Он держит лист танковой брони, она – рулон ткани. Скульптурная группа напоминает о событиях Великой Отечественной, когда жители Раменского, нередко женщины и подростки, трудились по 12-14 часов для победы и фронта. Огромен вклад в нашу победу местной бумагопредельной фабрики, которая тогда была крупнейшей в Подмосковье. А еще труженики тыла из Раменского смогли на собственные средства оплатить и подарить фронту бронепоезд. Гордимся!
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наша сегодняшняя тема – автоп. Шутка. Наша тема – само слово «автоп» и его глагольная форма «автопить». Оно происходит от английского выражения «off topic», что буквально переводится как «вне темы» или «не по теме». Выражение пришло в русский язык из сетевого сленга, обозначает высказывание или реплику, выходящие за рамки основной темы форума или группового чата. Например, заявлена тема о ремонте дома, а один из участников начал рассказ о любимом сериале или новой оперной постановке. В русской разговорной речи такому оригиналу указали бы, что он пошел не в ту степь, и призвали к молчанию. На интернет-ресурсе автопа могут признать нарушением сетевой этики и заблокировать пользователя, лишив возможности самовыражаться. И да, в целях импортозамещения автоп легко заменяется, например, на «неуместно». И это, пожалуй, единственный случай, когда неуместность только приветствуется.
0: Радио «Гордость».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: «Дискография». Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Вожаку.
2: Хоть маленькая ниточка, но все ж она в один притянется канатик. Служи, солдат, служи, родной мой братик. Громи врага и технику корешь. А мы в тылу, за детками смотря, не прекращаем о тебе молитвы. И пусть поможет Бог в разгаре битвы. Мы свято верим, это все не зря.
3: Ольга Аленкина, поэт, член Союза писателей России, живет в Железногорске Курской области. Пишет стихи и вместе с мужем книжки для детей. Это стихотворение она посвятила поэту и воину Дмитрию Филиппову с позывным «Вожак». Я слежу за его страничкой с тех пор, как он добровольцем ушел на СВО. Из фронта стали приходить его пронзительные стихотворения, говорит Ольга. Очень ценю его творчество.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Музыкант и певец Чапаев.
1: Созидательный труд – это любой труд, который приносит пользу и создает что-то новое. Когда приезжаешь в разные города, понимаешь, сколько людей ежедневно работают, чтобы все вокруг работало и функционировало. Кто-то строит дороги, кто-то работает в больницах, кто-то учит детей и так далее. Каждый делает свою часть работы. Когда человек старается делать свое дело хорошо, он уже участвует в созидании.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Путь разведчицы и писательницы Зои Воскресенской начался в 14 лет, когда девочка устроилась в органы уборщицей. Вскоре она отправилась в Ригу с легендой баронессы. Руки, помнившие тяжелый труд, прятала под перчатками. В 41-м Воскресенская была из тех разведчиков, которые предвидели вероломное нападение Германии. Во время Великой Отечественной работала в Стокгольме и вместе с послом Александрой Калантай смогла нейтрализовать немецкую пропаганду и удержать Швецию от вступления в войну на стороне нацистов. Профессия не стала препятствием для семьи. Зоя Воскресенская вышла замуж за своего коллегу, родила сына, а после ухода из разведки стала самым популярным автором детских книг про Ленина. Начала она с истории, которую слышала от финна, делавшего обручальные кольца для будущего вождя пролетариата и его жены. Воскресенская пыталась писать о разведке, но издательства отвергали эти книги с формулировкой «Не знаете специфики». Гордимся своими!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
2: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм», и под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
1: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Христорождественский собор в Рязани – одно из первых каменных зданий в городе. Белокаменную церковь заложили еще в 14 столетии при князе Олеге Рязанском. Долгое время в храме были усыпальницы местных князей. Остатки той первой белокаменной церкви можно увидеть и в современном соборе. Нынешнее здание перестроено в 19 столетии. Роспись внутри новая, так как в советские времена храм закрывался. Однако роскошная метлахская плитка на полу сохранилась с 1913 года.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии, в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен. История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За два дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
2: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Мир науки не всегда был таким, как сегодня. Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершить великие открытия. Сегодня мы расскажем о Евгении Рубинштейн, первой в России и в мире женщине-климатологе, заслуженном деятеле наук РСФСР. Родилась Евгения в конце 19 века в Нижнем Новгороде в семье мещан. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Была Бестужевкой, студенткой высших женских курсов в Петербурге. Ум Евгении так поразил профессоров, что они предложили ей остаться на курсах в качестве педагога. Рубинштейн была одной из первых, кто внедрил современные статистические методы анализа метеорологических данных в практику обработки сетевых повседневных наблюдений. В 46 лет стала доктором географических наук, за жизнь написала около 130 научных трудов, в том числе монографии и сборников по климату СССР. В 1966 году была опубликована монография «Современное изменение климата», в которой она одной из первых в среде ученых обратила внимание на проблему изменения глобального климата. Эта работа до сих пор представляет интерес для современных ученых, которые выясняют причину потепления климата Земли. Являлась почетным членом Русского географического общества. Научные заслуги Рубинштейн были отмечены орденом Ленина и другими правительственными наградами.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Сейдозеро или Шаманское озеро – мистическое место в Левозерских тундрах, окутанное легендами о цивилизации гипербореев и духах предков. Озеро находится в пределах природного заказника Сидьявль, неподалеку от поселка Ревда. Для местных жителей и туристов оно давно стало символом заполярной мистики. Одна из самых ярких его достопримечательностей – скала с огромным силуэтом великана Куйвы, древнего мифологического персонажа саамского фольклора. Исследования дна показали, что каменные слои озера имеют признаки искусственного происхождения. Внутри обнаружены пустоты до 30 метров глубиной и сеть подземных коридоров, ведущих к пещерам в соседних горах. Эти находки породили новую гипотезу. Сейдозеро связано с легендами о Гипербореи, древней цивилизации, которая существовала на севере задолго до прихода саамов. Одним из самых загадочных явлений в районе озера считаются мирячинги. Это особое состояние

0: народных инициатив. Единство народов России. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня единство народов России – это не просто красивый лозунг, а уникальный опыт сосуществования. Мы живем в стране, где переплелись сотни культур, языков и традиций. И в этом наша главная суперсила, а не слабость. Это единство держится на двух вещах – уважение к самобытности и общей судьбе. Я вижу это как огромную мозаику. Каждая деталь имеет свой цвет и форму, но только вместе они создают масштабную картину. Это значит искренне интересоваться культурой соседа, ценить его традиции, но при этом чувствовать нашу общую ответственность за общую страну. В жизни это проявляется в отсутствии границ между людьми из-за их происхождения. Это когда мы обогащаем друг друга своими различиями, а в трудные моменты объединяемся так, что никакие внешние вызовы не могут нас разобщить. Для меня это про взаимное доверие и понимание того, что наше разнообразие – это и есть то, что делает нас по-настоящему крепким народом. Мы сильны тем, что мы разные, но при этом мы одно целое.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров, настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше, а вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Нахичевань-на-Дону – это город, основанный во второй половине 18 века, который стал домом для крымских армян. Здесь трудолюбие и традиции переплетаются с динамикой жизни. Нахичевань-на-Дону имела все шансы стать южным центром России. Но рост соседнего Ростова изменил ее судьбу. В конце 19 века Нахичевань уступила позиции и стала всего лишь одним из районов большого города. Но дух армянского народа здесь по-прежнему живет. К началу 19 века Нахичевань стала центром ремесел и торговли. Армянские селения вокруг развивали хлебопашество и скотоводство. Затем там открылся городской театр, построенный по образу Одесского оперного. Это здание стало культурным центром. А в ноябре 1917-го здесь произошел один из первых боев гражданской войны. Город стал ареной борьбы за будущее. 7 армянских церквей когда-то украшали Нахичевань. Сегодня осталась только одна, заложенная 1,5 столетия назад, сохранившая в себе память о прошлом.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. Сокол.
2: Кто там, орел или сокол с поездом наравне? Едет домой солдатик, едет домой к жене. Только тревожит сердце облако в вышине, словно родную душу встретил наедине. Громко стучат колеса, громко гремит гроза, и по стеклу вагона тихо ползет слеза. Мчится бессонный поезд, и, не смыкая глаз, в поезде едет воин, едет домой, в запас. Облако тихо плачет, слезы летят на луг, в небо взмывает сокол, словно погибший друг. Рано ушел соколик, в страшном сгорел огне. Не провожай, не стоит, сердце не рви во мне. Не провожайте тучи, не провожай река. Взрывы и стоны мучат парня издалека. Жизнь там гроша не стоит, лишь автомат в цене. Каждый десятый воин с соколом в вышине.
3: Известный поэт, лауреат литературных премий Любовь Берзина посвятила это стихотворение защитникам Отечества, нашим бойцам, участникам специальной военной операции и их отцам, дедам и прадедам, солдатам и офицерам Красной Армии, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны. Отец и дед Любови Берзиной были среди них.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: Хорошие новости – региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группы «Свинцовый туман» и Дмитрий Нестеров, член жюри музыкального конкурса.
8: А теперь, внимание, вопрос.
9: Да.
8: И я вижу, что среди заявок такие есть. Если песня на стихи, к примеру, Есенина.
9: Отлично.
8: Она может
9: конечно.
8: Звучать?
9: Конечно, потому что музыкальное прочтение поэзии, и если видно, что поэзия выигрывает от этого, то, конечно, это замечательное решение. Ничего страшного в этом нет.
8: Хорошо. Ну, а теперь, собственно, покажите нам песню, которую, может быть, все не знают, большинство не знает.
9: Ну, многие знают.
8: Вот, а это «Свинцовый туман» «Воплоти».
9: Вот прям, да. Песня называется «Ушла любовь». Но она, знаете, у нас как бы все думают, вот ушла любовь. Нет, она ушла, а другая пришла. Песня об этом.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его – Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: «Косая сажень плеча» – фразеологизм, обозначающий крупного, мощного человека. Кто бы подсказал еще, как правильно произносить – сажень или сажень? Тот редкий случай, когда большинство словарей говорит «а как хотите», ударение вариативно. Но, например, большой орфоэпически называет сажень ошибочным вариантом. А словарь трудностей русского языка соглашаясь с тем, что ударение в принципе ставится на второй слог. Сажень указывает, что знаменитый фразеологизм – это сложившийся устойчивый оборот, и именно его нужно произносить с ударением на первом слоге. «Косая сажень». На поэзию ориентироваться бесполезно. Господа поэты писали и продолжают писать, кто во что гораст. А вот вам еще одна из трудностей русского языка. Сажени и сажени в родительном падеже множественного числа. Посклоняем? Именительный – сажени. Родительный – сажений. Именительный – сажени. А в родительном и других косвенных падежах ударным становится окончание. Сажени, саженям, саженями. И это еще не вечер. Те же сажени в родительном падеже могут иметь нулевое окончание – сажен. Так что можете сделать и такой выбор.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома – «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Коллективизм – это не просто умение работать в команде. В основе коллективизма, как и осознанного патриотизма, лежит особое, характерное именно для русской цивилизации понимание любви. Это любовь как способность и готовность пожертвовать своим «я» ради общего блага, ради «мы». Не потерять себя, а именно добровольно, осознанно поставить общее выше личного, когда этого требуют обстоятельства. В этой связи я всегда вспоминаю одну замечательную притчу. Она очень простая, но мудрая, как и все народное. Жил-был старик, и было у него 3 сына. И вот беда. Никак не могли они ужиться вместе. Все время ссорились, не могли найти общий язык. Старик очень переживал, потому что хотел, чтобы после его смерти сыновья жили в мире и поддерживали друг друга. И решил он их научить. Однажды он позвал их к себе, взял обычный веник и сказал: «Разломайте этот веник пополам». Первым взялся старший сын. Сильный был парень, но сколько ни пытался, ничего не вышло. Передал веник среднему. Тот тоже пыхтел-пыхтел, но лишь руки натрудил. Младший попробовал и вовсе не смог согнуть. Тогда старик развязал веревку, и веник рассыпался на отдельные прутья. «А теперь, — говорит, — сломайте по одному». И тут каждый сыновей с легкостью 2 пальцами переломил все прутья. Тогда отец посмотрел на них и сказал самые главные слова. «Вот так и в жизни. Если вы будете вместе держаться друг за друга, как тот связанный веник, то вас никто не сломит, никакая беда не одолеет. А по отдельности вас так же легко победить, как и сломать эти жалкие соломинки». Простая вроде история, но в ней вся суть коллективизма. «Вместе мы сила, врозь нас сломает». Наша история тысячекратно подтверждала эту истину. Когда на Русь нападали враги, когда приходила беда, люди объединялись. Не потому, что начальник приказал, а потому, что инстинкт самосохранения народа включался именно так – сплотиться перед лицом опасности. Вместе отражали нашествия, вместе поднимали из руин города, вместе осваивали новые земли. Сегодня нам часто навязывают другую модель. Каждый сам за себя, ты это не заслужил, успешный успех любой ценой. Безусловно, личная инициатива важна. Но без чувства локтя, без умения быть частью команды, частью общества, частью страны, человек оказывается той самой одинокой соломинкой, которой переломить ничего не стоит. Коллективизм – это не про потерю себя, это про обретение дополнительной силы. Когда за твоей спиной семья, друзья, коллеги, народ, когда ты знаешь, если случится беда, тебя не бросят, и сам ты тоже не бросишь. Коллективизм для меня – это не пережиток прошлого, а условие выживания и развития в будущем. Потому что самые сложные вызовы, самые масштабные задачи можно решить только вместе. Поодиночке мы – просто люди, а вместе – народ, способный на великие дела.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
3: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.
4: Без

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», цвет солнца, цвет крови, цвет жизни. При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тли – червец кошенильный. В организме женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошенили очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – красная девица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах, исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди?». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкоропада из республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске, посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветерану СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкоропада уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Полина Арынянская. 149-200.
3: Смерть не стоит на месте, пашет поля помалу. 149-200 или экспресс в Вальхалу. Ты за кого на мины? Клоуну много чести, клоун стреляет в спину. 149-200. 149-200. Кладбище желто-сине. Помнишь начало в Бресте? Помнишь финал в Берлине? Сыну скажи и бате 149-200. Ради чего, приятель, лезешь ты в перекрестье? 149-200. Нет ни земли, ни дома. Внукам арийских бестий проданы черноземы. Слышишь, как плачут дети? Кто вас во след покрестит? Ради всего на свете 149-200. Русские чужды мести. Что умирать без толку? 149-200 и вызывай Волгу.
4: Радиоволна 149-200 – это гуманитарная частота, открытая для того, чтобы бойцы ВСУ могли сдаться в плен, назвав в эфире позывной «Волга». Частота запущена в июле 23-го. С этого времени «Волгу» вызвали тысячи украинских военных, не желающих воевать за нацистский режим. А на стихотворение Полины Аронянской начали сочинять песни.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив «Волга».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
3: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых мест
1: Радио «Гордость» представляет. Радио «Здесь все свои». В эфире все свои. Александр Шаганов.
4: Александр, ждать ли новые патриотические хиты?
5: Да. Знаете, смотрите, я вот хочу сказать, я пишу о жизни. Для меня вот патриотическая тема – это самая высокая тема, но она все равно о жизни. И вот я бы очень просил людей, которые касаются этой высокой темы, вот не писать их ради конъюнктуры, да, не на потребу дня, а вот по именно по позыву души и так далее. И сейчас вот будет премьера, вот… автор музыки Вячеслав Малежа, да, и вот мы так вот согласовали, что Славы сегодня в студии не будет, но будет звучать его голос, и я вот ему подпою, да, и я очень волнуюсь, потому что прекрасный, значит, наш артист, великолепный композитор, вот, чтобы не испортить, так сказать, его. Ну, мне очень важно, чтобы эта песня прозвучала именно здесь, вот вы, можно сказать, спасибо за доверие, вы первооткрыватели этой песни, да. Опять же, чувственные стихи, да, песня с названием «Ушанка на бекрень». Вот если вспомнить, она посвящена событиям 41-го, Великой Отечественной войны. И помните эти фотографии по той моде, как вот молодые ребята, «Ушанка на бекрень», что-то еще такое. Вот. Но и сегодняшний день, вот сегодняшний день, она тоже очень... Ой, как созвучно. Песня «Ушанка на бекрень». Авторы Малежик Шаганов.
4: Премьера на радио «Гордость».
5: Да.

0: они ушли на фронт.
1: Они ушли на фронт.
0: Ушли недолюбили.
1: Ушли недолюбили.
0: В холодные ветра.
1: В холодные ветра.
0: Они легли в рассвет.

сестра, да, росли, не зная бед. Такие же, как мы, родные наши люди, в тебе мой друг, во мне.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох. Из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт. Именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Ростов-на-Дону удивляет уникальными мозаиками в подземных переходах. Эти яркие панно – настоящие произведения искусства. Их создали более 40 лет назад. Работали мастера, используя флорентийскую технику. Это одна из самых сложных и трудоемких. Каждое панно – это сотни квадратных метров истории и культуры. Мастера использовали плитку чешского производства, окрашенную и обожженную здесь, в Ростове. Тематика разнообразна – от красоты Донского края до героев Шолохова. Есть панно, посвященное космонавтам на Ганимеде и обороне города в годы войны. Работа над мозаикой была настоящим искусством. Бригада из 7 человек вручную вытачивала каждый элемент. От эскиза до готового результата мог пройти целый год. Только в 2020 году мозаики признали объектами культурного наследия. Спустя 3 года с помощью дополненной реальности студенты ДГТУ создали приложение «Живая мозаика». Теперь можно увидеть, как искусство оживает прямо на стенах переходов.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Слушайте, слово «гуманизм» звучит так солидно и веско, что его так и подмывает произнести в какой-нибудь длинной мантии, поправляя очки на носу. Но если сбросить всю эту академическую шелуху, то в сухом остатке мы получим очень простую и важную вещь. Человек – это не винтик в огромной машине, не строчка в статистическом отчете, и уж точно не просто потребитель услуг. Это главная ценность, вокруг которой вообще все должно вертеться. Гуманизм – это наше право на то, чтобы нас слышали, ценили и давали возможность быть счастливыми просто потому, что мы родились людьми. Но мы часто путаем теорию и практику. Есть гуманизм из толстых книжек. Это такие рассуждения о благе всего человечества сразу. А есть обычная человечность в быту. И вот она-то и есть самая настоящая. Это когда ты видишь в другом человеке не функцию, а личность. Согласитесь, есть огромная разница между эффективным менеджером, который видит в сотрудниках только графики производительности, и нормальным человеком, который понимает, что у коллеги может заболеть ребенок или просто выдаться паршивый день. Быть гуманным – это уметь сопереживать, даже когда у тебя самого дел по горло. В нашей культуре гуманизм всегда был пропитан каким-то особенным теплом. Это не просто сухое признание чужих прав по закону, а искреннее человеколюбие. Это когда ты придерживаешь дверь человеку с тяжелыми сумками, когда уступаешь место или просто не хамишь в ответ на чью-то резкость. Такие мелочи, как ни странно, и создают ту самую атмосферу, в которой хочется жить. Мы верим, что доброта и уважение к личности – это вообще ни разу не слабость. Наоборот, в нашем жестком мире это настоящая суперсила, доступная каждому. В 2026 году, когда вокруг нас все больше цифр, алгоритмов и искусственного интеллекта, оставаться просто человеком становится настоящим вызовом. Гуманизм сегодня – это наш щит против равнодушия. Это вера в то, что никакие технологии не заменят простого человеческого тепла и искреннего взгляда глаза в глаза. Когда мы ставим благополучие человека выше любой выгоды, мы создаем мир, где каждый чувствует себя на своем месте и под защитой. В конечном счете, гуманизм – это просто умение замечать тех, кто рядом, и беречь это хрупкое право каждого из нас на достоинство и радость.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из «Сартовалы» частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть. И даже в современной аранжировке. Но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться.

0: Гордость представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Иверский женский монастырь – жемчужина Самары. Построенная в середине позапрошлого века, красно-белая обитель надолго определила архитектурный облик города со стороны Волги. После революции монастырь был разграблен, однако часть зданий дожила до реставрации в наши дни. Среди них – Иерусалимский храм необычной архитектуры. У этой церкви целых 9 позолоченных главок, стены – красного кирпича, богато украшенные белой лепниной. Под куполами – красивые кокошники в русском стиле. В наше время именно с Иерусалимского храма началось возрождение обители. Долгое время в нем жили первые монахини. Сейчас церковь полностью восстановлена.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.
3: А следующий вопрос, больше тоже про развитие, наверное. РСО в большинстве регионов есть, а что насчет новых территорий? Какова специфика работы там?
4: Дружим мы с ребятами очень давно. И когда вся страна объединилась в 2022 году, сначала гуманитарной помощью, потом гуманитарными миссиями, мы четко понимали, что у нас есть там наши ребята с тем, с кем мы дружим с 2014 года. Мы подружились с ребятами из ЛГПУ, это Луганский педуниверситет имени Тараса Шевченко, в 2014 году, когда они начали приезжать работать к нам. Наши объекты, как раз им очень нравились объекты направления Северного, вот, то есть, и мы проводили тогда экскурсии по Москве. Тогда дружба завязалась, приглашали их на мероприятия, они постоянно приезжали к нам и учиться, и на наши всероссийские слеты. Например, в 2019 году целая большая делегация была. В 2016 году появились студенческие отряды в ДНР. Здесь большое, наверное, спасибо нашему ростовскому региональному отделению. Они ребят так взяли под свое крыло, и они на обучение к ним приезжали, и потом на объекты трудоустройства. 22-й год, когда собирали МГУМ помощь, мы потом, наверное, начали думать, и где мы можем еще быть полезны. И я помню, мы в мае выехали как раз на территорию Ростовской области, а потом в ДНР, чтобы посмотреть, где студенческие отряды могут помочь в восстановлении, в помощи. И тогда вот нам коллеги из Росмолодежи, администрации президента, да, показали, что вот сейчас РВИО будет восстанавливать мемориальный комплекс «Сурмогила», который был разрушен в ходе боев. То есть он сначала в советское время, над ним были кровопролитные бои, свои, а потом, когда вот 14-й год, там полностью его разрушили и, соответственно, будут восстанавливать, но уже с хронологией новой истории. Конечно, нам было важно и принять участие. Мы очень быстро сделали анкеты, сбор ребят, и вот у нас поехало 42 наших там бойца, которые отработали. Сначала помогали просто коллегам из оборонного комплекса Минобороны военно-строительного, а уже к концу лета им доверили и гранит пилить, и, то есть они очень сильно действительно помогли, чтобы объект был сдан в срок. Также мы в Луганске организовали несколько ГУМ-миссий по меднаправлению. У нас ребята работали в клинической главной больнице, работали на участках с детьми, то есть дневного такого лагеря, когда родители могли оставить ребенка идти на работу, да, то есть там работали наши вожатые, и восстанавливали, помогали молодежный центр луганский. Естественно, да, 22-й год, 6 ГУМ-миссий, потом мы еще выезжали отдельно вот в район Шахтерский, ДНР, где вот мемориальный комплекс, помогли восстановить часть объектов вот этих, которые в деревне, там два села Дмитровка и Степановка, там музей пришкольный, то есть там, где нужна была помощь, да, то есть мы помогли в рамках вот этих школ, детских садов, ну и дальше, конечно, сосредоточились на том, чтобы ребятам давать возможность трудоустраиваться как у себя, так и, соответственно, помочь им, если где-то есть запрос, да, там, приехать работать в другие регионы. Открыли региональное отделение. С коллеги из Крымского уже штаба взяли под опеку региональное отделение. И вот у нас 3 региональных отделения есть. В этом году мы точно откроем рекоделение в Херсонской области. Ну и сейчас процесс такой, что ребята выезжают, имеют возможность приехать и в педлагерях, им очень нравится путинное направление, ну и также у себя внутри работают, также восстанавливают Мариуполь, да, то есть и даже в 23-м году делали сводный отряд, да, то есть ребята из соседних регионов и ребята из Донецкой Народной Республики, вот, на помощь восстановления.
3: Алексей Костин, песня «Талисман». Вам говорит это название?
4: Да, конечно. Леша был комиссаром окружного штаба Северо-Западного федерального округа. Песня, на самом деле, она действительно знаменитая. Вот что стоит отметить, в этом году мы второй раз собирали ветеранов движения студотрядов на территории Архангельской области. Алексей как раз эту песню исполнял. Поэтому, да, «Талисман» —
3: здорово.
4: Знаменитая песня.
3: Итак, Алексей Костин, песня «Талисман» в эфире «Радио Гордость». У нас в студии командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. «По вешней воде он ушел на войну».
2: По вешней воде он ушел на войну, по бурным разлитым ручьям, по хлябям, взорвавшим снегов белизну, за братья, за други своя. И эта вода побежала вперед, и дальше бежала, а он дыхание пресек и шагнул в небосвод, когда в него врезался дрон. И дальше бежала слепая волна, весенняя, как свиристель, а дома жена оставалась одна и грела пустую постель. Но он не ушел, он остался в воде. Он смотрит из пены ручья, когда наступает весна, и в дожде так яростен звук бытия. Он песню поет из весенней воды о том, что мы все не умрем, а в рай попадем и коснемся звезды, что светит над нами огнем.
3: Анна Долгорева написала это стихотворение весной 2024 года. Она посвятила эти строки незнакомому бойцу, погибшему от атаки дрона. «Я прочитала об этом в новостях», — говорит Анна. «В те дни я много ходила по подмосковным лесам, смотрела, как течет вода, и подумала, человек погиб, а вода течет. Она будет также течь после смерти любого из нас. Но вода — это жизнь, и мы все отражаемся в текущей воде, а значит, не умираем».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
5: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
6: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
7: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили. Помощники на станцию «Юность» сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
5: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

Новую жизнь песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. Лучший город Земли.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес в 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии – из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной – потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке, а одно из главных его достижений – тренерское. В 92-м после распада Советского Союза он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете. 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А вы знаете, как правильно? Танцовщица или танцовщица? Многие ставят ударение на третий слог – танцовщица. Но, увы, орфоэпические словари допускают один единственный правильный вариант. С ударением на втором слоге – танцовщица. Справочник «Русское словесное ударение» особо помечает – не танцовщица. Так что придется принять – говорить «танцовщица» – это ошибка. Пусть так, но как же нам читать тогда строчки Мандельштама? «Эй, я!» Гнутся послушные весла, как тела молодых танцовщиц. Ответ. Читайте согласно авторскому замыслу и авторскому ударению. И смиритесь, поэты нередко переносят ударение ради лучшего, как они считают, звучания стихотворения. Но обычным людям в обычной речи лучше так не делать. Смиритесь с этим, а чтобы утешиться, прочтите шуточный мнемонический стишок, который поможет запомнить правильное ударение. Вот эти строчки. Он и клоун, и танцовщик, и жонглер, и дрессировщик. И не важно, что герой этих строк – мужчина, танцовщик. Это ровно ничего не меняет. Ударение в слове «танцовщик» точно так же падает на второй слог, как и в слове «танцовщица».
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярность музыкальной фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в 19 веке. Быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки, языки исполнения, удмуртский, русский.

Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.

и вместе, да. Вот это и есть тот способ выживания. Ну, а взаимоуважение — это тоже наш культурный код, потому что мы живем на среднерусской возвышенности, которая открыта всем ветрам, и политическим, и культурным. И наша история — это история там вторжений, да, и вечной обороны, и вот как бы наша вот весь культурный код, он создан вот этим взаимодействием разных культур. Очень мало примеров в истории, когда глобальная большая культура, которая, несомненно, является русская культура, когда большая глобальная культура смогла сохранить вот эту пестроту, уникальность культуры малых народов. Если мы посмотрим, там, допустим, на Францию, там на государственном уровне еще там

0: свою оригинальность, свою самость в русском ковчеге.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ошаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес. Однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
2: Течет река Волга, конца и края нет.
0: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
3: А мне 17 лет.
0: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», «Ума Турман», «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: Нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь любую программу, включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущее поколение, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть в русском языке слова, прочно вошедшие в литературную речь из языка криминального мира, блатного жаргона. Фраер – одно из них. Оно уже стало частью русской поэзии. Еще Булат Акуджава пел «Мы дачники, мы простофили, очкарики и фраера». Фраером уголовники спокон веку называли обывателя, простодушного человека, который позволяет себя обмануть. Есть и другое значение. Фраер – это щеголь, нарядно одетый мужчина. Слово «фраер» немецкое и переводится как «жених». При чем же тут российский блатной жаргон, спросите вы? А все очень просто. В русский язык фраер залетел через идыш. Женихами, то есть фраерами, на идыше называли простодушных клиентов жриц любви. Попавшегося на крючок, девушки фраера могли просто обворовать, а могли начать шантажировать. Отсюда и весь набор значений. Нарядно одетый человек, при этом простофиль.
1: Гений места на радио «Гордость».
3: Чита – город с интересной историей. Он был заложен еще в 17 веке, как крепость, по-другому – острог. А в 19 веке стал острогом уже в другом смысле – для сосланных декабристов. Зимой в Чите адски холодно, а летом дождливо, но при этом солнечных дней значительно больше, чем в Москве. Почти столько же, сколько в Анапе. В Чите, в семье Мефодия Викторовича и Зинаиды Ананьевны Соломиных, через 6 лет после Юрия родился еще один сын. Родители музыкальные педагоги обучали мальчика игре на фортепиано. Но вслед за старшим братом Виталий уехал в Москву, поступил в театральное училище имени Щепкина и уже со второго курса стал играть в малом театре. Счастливо складывалась судьба младшего Соломина и в кино. Зрители полюбили его Женю в фильме «Женщины», сочувствовали его Вадиму в «Зимней вишне» Игоря Масленникова. Но международную славу принесли артисту фильмы, снятые тем же режиссером по рассказам Артура Конан Дойла.
4: Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время.
3: Да, доктора Ватсона просто невозможно представить себе иначе, чем в блестящем исполнении Виталия Соломина.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Александра Малыгина. «Смотри, глаза домов на нас отворены».
5: «Смотри, глаза домов на нас отворены». Усыпаны листвой пустынные аллеи. Когда утихнет гром очередной войны, мы станем собирать разбитое и клеить. Мы будем делать вид, что починить легко наш неразумный мир, как будто он не треснул. Что если бой прошел довольно далеко, то те, кто в нем погиб, на третий день воскреснут. Мы будем горевать, невзрачны и просты, о страшном сожалеть и массой бессловесной молиться за ребят, выращивать цветы, а после возлагать к могилам неизвестных.
6: Александра Малыгина, редактор отдела поэзии журнала «Алтай», возглавляет Совет молодых литераторов по Алтайскому краю и руководит литературной мастерской. Является автором 5 книг и лауреатом 2 поэтических премий.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Балаковская АЭС – одна из мощнейших в мире и крупнейшая в нашей стране. Расположена она в одноименном городе в Саратовской области. Это самый большой производитель электроэнергии в России. На АЭС производится более 30 миллиардов киловатт-часов в год. Станция работает на трех реакторах. Их общая мощность – 4000 мегаватт. Строить ее начали в конце 70-х. На грандиозной стройке трудилось 4000 человек. В итоге АЭС вошла в число ударных комсомольских строек. При ее строительстве впервые применили советский козловой кран грузоподъемностью 380 тонн. Благодаря ему купол реакторного отделения монтировали полтора месяца, тогда как раньше подобная работа занимала все 9. Запуск Балаковской АЭС шел несколько лет. Проект пережил Советский Союз. Четвертый энергоблок Балаковской АЭС стал первым, который запустили в современной России. Сейчас Балаковская АЭС – это не только крупный производитель электроэнергии, но и научный центр. Она регулярно берет призы Росатома за высокую культуру безопасности. История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
3: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
2: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Урочище «Куриловская тюльпанная степь» в Новоузенском районе Саратовской области называют одним из чудес России. В апреле здесь расцветают миллионы разноцветных краснокнижных тюльпанов. Большинство из них – тюльпаны Шренка, названные так в честь российского путешественника и естествоиспытателя XIX века Александра Ивановича Шренка. Тюльпан Шренка считается одним из родоначальников первых культурных сортов и, к сожалению, находится под угрозой исчезновения. Поля дикорастущих тюльпанов сохранились лишь в некоторых степных и полупустынных районах России. Куриловская тюльпанная степь – одна из крупнейших популяций страны – 286 гектаров. А по разнообразию цветовой палитры – более 30 оттенков. Ей нет равных. Полюбоваться этим чудом можно в апреле, начале мая. Но лишь полюбоваться, рвать цветы, выкапывать луковицы, ездить по цветущим полям – запрещено. Куриловская тюльпанная степь признана особо охраняемой природной территорией.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Гражданственность. Для русского человека это особое понятие, потому что так как мы живем 9 месяцев из 12 на Луне, в лунном климате, то русский человек осознает значение государства, системы, которая объединяет разных абсолютно, да, людей в нечто единое, в собор, в коллектив. Без этого невозможно выжить в нашем пространстве климатическом, географическом. Поэтому для русского человека, который внутри, и на самом деле индивидуалист, и несколько, немного анархичен, анархизм вообще как идея появилась в России. Но вот это осознание того, что не выживем мы без государства, оно нас не раз выручало. И после смуты, и после революции, и после 91-го года. Ведь сейчас вдруг мы задумались о том, что страна, государство, в котором мы живем, это не просто подарок, это не случайная какая-то вещь, да? Это завоевано потом, кровью, трудами наших предков. И вот это и создает, как бы, это дает осознание ценности, ценности русского государства для русского человека.
0: Истории о главном.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Певица Ольга Кормухина, которую многие знают как русскую Тину Тернер и первую рок-диву СССР, родилась в Нижнем Новгороде в 60-м году прошлого столетия. Там же она училась в музыкальной школе и занималась живописью. Далее поступила на архитектурный факультет, но музыка все перевесила. В конце 70-х девушка начала петь и участвовать в фестивалях. Один из них – всесоюзный фестиваль джаз-рок-музыки, после которого певицу пригласили в Москву к известному джазмену Олегу Лундстрему. Параллельно Ольга училась на эстрадном отделении в Гнесинке. Потом в ее карьере была группа рок-ателье Криса Кельми и Красные пантеры. Но в начале 90-х Кормухина ушла со сцены. Смерть отца и затяжная болезнь привели певицу в религию. Ольга даже хотела принять постриг в монахини, но именно в Даниловском монастыре она встретила своего мужа, гитариста рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова, с которым счастливо счастлива по сей день. Оказывается, замужество и рождение дочери в 40 лет ей предсказал ее духовник, старица Николай Гурьянов. Сегодня Кормухина – народная артистка России, лауреат премии «Золотой граммофон» и Муз-ТВ. Певица выступала с Игорем Николаевым, Стасом Михайловым и другими звездами. Одним из ярких моментов в карьере стало выступление на церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, где она исполнила англо-русскую версию хита «Звонок из Москвы». Послушаем хит времен «Рок-ателье», авторами которого являются Крис Кельми и Александр Маркевич «Усталое такси». Но...

0: на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая грунтовка применяется для пробитки бетонных, кирпичных и других поверхностей. Средство помогает удалять пыль с поверхности и улучшает соприкосновение разнородных материалов. А еще грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.
1: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ломоносов – русское чудо. Человек, которого Пушкин назвал первым нашим университетом. Физик, химик, астроном, географ, геолог, поэт, историк и знаток генеалогии. Таких регалий, пожалуй, больше ни у кого из русских деятелей не было. Ломоносов был талантлив во всем, за что брался. Михайло был единственным сыном поморского рыбака и дочки дьякона. Родился он в 1711 году в деревне Мишанинской, расположенный на острове на Северной Двине в Архангелогородской губернии. В школу пошел только в 12 лет, а в 19 сбежал от перспективы жениться с рыбным обозом изучать науки в Москву, где весьма и преуспел, и к 34 годам стал профессором химии. Представления Ломоносова о физической химии опередили время, а теория тепла предвосхитила современную термодинамику. Кроме того, наш герой открыл способ производства цветного стекла и создал первый прототип прибора ночного видения – ночезрительную трубу. Позже она очень пригодилась адмиралу Чичарову в арктической морской экспедиции. В 1755 году Ломоносов основал Московский университет, а затем создал и гимназию при нем. Наш герой отстаивал идею права всех сословий на образование. 15 апреля в стране отмечается День памяти этого выдающегося человека. Михаил Ломоносов останется в памяти людей как великий ученый и патриот.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Поречье Рыбное Ростовского района Ярославской области считается одним из уникальнейших и самых красивых сельских поселений России. Здесь расположен целый ряд памятников культурного наследия. Важнейший из них – колокольня церкви Никиты Мученика. Одна из самых высоких в нашей стране из расположенных вне городских или монастырских стен. Пятиярусную колокольню возвели в конце 18 века. Третий и пятый ярусы несли 21 колокол, на четвертом были установлены куранты. В период гонений на религию колокола сбросили на землю и отправили на переплавку. Церковь и колокольня почти столетия простояли заброшенными. Сегодня Поречью Рыбному присвоен статус исторического поселения. Колокольня признана памятником федерального значения. В ближайшее время начнется реставрация. Недавно наследник одного из крестьян Поречья Рыбного передал местным историкам хранившийся в семье осколок бронзового колокола. Бесценный артефакт займет место в экспозиции музея-заповедника «Ростовский Кремль».
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: История одной песни. Песню «Радио «Гордость»» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
3: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт. патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
4: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Екатерина Годвер. Иноземная литера.
2: Иноземная литера – шрам на наших руках. Кто с Москвы, кто из Питера, из мордовских ИК, все родное отстаиваем. Возвращаем назад, от царя и до Сталина, и до самых Карпат. Кто за лентой под пулями, кто в глубоком тылу, нас словами ходульными не удержишь в углу. Нам снега подвенечные, разнотравье рушник, наша жизнь скоротечная, огнедышащий миг. Нам любить и надеяться от креста до креста. Наигрались в индейцев мы, досчитали до ста. Нам изрытый кавернами дом во все времена. Нам цена непомерная. Это мира цена.
3: Екатерина Годвер – очень разносторонняя личность. В литературе – поэт и писатель-фантаст. Лауреат конкурсов и премий. По образованию – клинический психолог и педагог. А еще мастер Международной шахматной федерации.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
6: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
7: История одной песни. «От Волги до Енисея» вошла в 8-й студийный альбом группы под названием «Россия». Появление этой песни в 2005 году в эфире произвело невероятный эффект среди околотворческих критиков. Сколько копий сломалось об эту песню. С момента ее появления и по сей день идут бесконечные дебаты на тему того, почему страну так укоротили. От Волги до Енисея. Ведь границы нашей России совсем другие. Отдельные юмористы сделали даже карту Любе – где обрезали территорию как раз от Волги до Енисея, задаваясь вопросом, а где вся остальная страна? Но это не помешало стать произведению одним из самых главных хитов группы. Потому что песня и есть, как сама наша Россия. Жизнерадостная, размашистая, добродушная, несущая хорошее настроение и любовь к жизни и всей нашей стране без всяких границ. В рамках трибьюта версию «От Волги до Енисея» исполнил представитель молодого поколения, певец Хабиб. Александр Шаганов вспоминает: «Эту песню я придумал в Белоруссии на одном из славянских базаров, ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Витебске. После дня белорусской культуры и великолепного концерта я вышел из зала совершенно вдохновленный. Меня так зарядила эта атмосфера, эта музыка, что я, вернувшись в гостиницу, сел и написал «От Волги до Енисея». Боже, сколько упреков, я считаю, совершенно несправедливых я услышал. Что ты, Шаганов, так границы страны сузил?» Отвечаю, песня это не урок географии. В этой работе Любэ, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность, за подвижность и танцевальность, к тому же она радостная. Слушаем песню «От Волги до Енисея» в зажигательной версии.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Михаил Андреевич Великанов – выдающийся уроженец Казани, основоположник гидрологии суши. Его труды о процессах и руслах рек не теряют актуальности по сей день. Любопытно, что изначально Великанов был не теоретик, а сугубый практик. Родившись в конце 19 века, он закончил Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге и еще до революции успел построить мосты через Буг и Березину. Начать проектировать сложный мост через Волгу близ Саратова. В 17 году судьба занесла его в Томск, где он преподавал в технологическом институте и параллельно изучал гидрологию сибирских рек. Именно тогда он создал работу о шлюзовании реки Томи. С этого началась его научная карьера. Михаил Великанов выдвинул и развил идею постоянного мониторинга и учета талых и дождевых вод. Ученый по всей стране основал водно-балансовые станции, где фиксирует и мониторит состояние стока рек, уровень влажности почв, температуру, соленость воды и другие параметры. Его исследования и сейчас позволяют предсказывать засухи и наводнения. Изучал он и селевые потоки в Азии. Бился над возможностью их предвидеть заранее. Среди детищ ученого – первая лаборатория русловых процессов в Академии наук СССР, кафедра физики руслового процесса в МГУ. Казань гордится своими.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Вайб. Еще одно модное заимствование из английского языка. Вайб. Вибрация. В русский оно пришло сравнительно недавно, но уже обжилось и даже стало словом года 2024, по версии лингвистов. Сегодня вайб – это не буквальные колебания, а ощущение, атмосфера, эмоциональный фон, который создает человек, место или событие. Можно сказать, у этого кафе приятный вайб. И собеседник поймет – там уютно и хорошо. Или наоборот – что-то не тот вайб. Значит, некомфортно, не по душе. Слово удобно тем, что коротко передает сложное чувство, смесь настроения, эстетики и впечатления. Но и без него русский язык прекрасно обходился. Уже упомянутые атмосфера, ощущения, а также настроение, энергетика – очень подходящие аналоги. Возможно, в непринужденном общении англоманов вайб прозвучит вполне уместно, а вот в официальном или литературном контексте все-таки лучше выбрать русское слово. Согласитесь, вайб переговоров – сомнительно, а атмосфера переговоров – ясно и по-русски.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
3: Начать, Лен, я хочу с актуальных новостей. Вот процитирую даже. А сейчас много сообщений, и к нам приходят в редакцию о ситуации с антиплагиатом.
4: Наболевшая.
3: Наболевшая, да. Особенно для студентов, как я понимаю, и для преподавателей. Конечно. Ну, а суть такова. Обновленный детектор антиплагиата массово помечает дипломы, как сгенерированные нейросетью. В том числе честные дипломы, ну, по крайней мере, тех, кто эти дипломы писал, ну, вряд ли можно обвинить в нечестности. Потому что, к примеру, студентку журфака Плехановского университета заставили упрощать научный стиль и портить язык, чтобы обмануть робота. Это вот один заголовок. Второй заголовок. Выпускнице пришлось 13 раз переписывать 90-страничный труд, потому что алгоритм упорно видел в нем машину. И таких заголовков и сообщений очень много. Конечно. В общем, мы получаем какой-то абсурд. Для того, чтобы быть человеком в глазах машины, нужно намеренно писать с ошибками, как-то косноязычно выражаться. Как с этим быть? И есть ли такая проблема в вашем университете?
4: Я думаю, что эта проблема есть сейчас в любом университете. Мне сложно отвечать за все сферы, все направления, поскольку, может быть, у технарей с этим дела обстоят чуть проще. А у физиков, да, а у лириков да. Сложнее, потому что, ну, мы гуманитарии, мы работаем с текстом, мы его анализируем, филологи, журналисты и так далее. Но я могу сказать следующее, и, может быть, у меня очень тут такая консервативная, даже жесткая позиция. Я приведу примеры собственные, ситуации. Буквально 2 месяца назад я сдавала труд, в котором была 501 страница, на антиплагиат. Это наш вузовский антиплагиат. Ну, понятно, что заимствования были, но процент использования искусственного интеллекта был равен нулю. Я не использовала искусственный интеллект. Второй пример. Моя дочь 2 недели назад сдавала дипломную работу для того, чтобы пройти систему антиплагиат. Она пишет по Шпаликову, это уже филологический факультет, и там тоже 0% использования искусственного интеллекта. И я в своем случае, и я знаю, что в ее случае, искусственный интеллект не был использован вообще. То есть у нас, я не сталкивалась пока на сегодняшний день с проблемой, когда студент не использует искусственный интеллект, а ему выдают там 10%, 20%. То есть бывает такое, что искусственный интеллект использован, но подчеркивает не те места, где есть вот эти вот заимствования. Да? Такое бывает. Но если этого не было у нас, это не означает, что это не существует. Мы это понимаем прекрасно. Поэтому история с Плехановским университетом, история с другими университетами, с этими несчастными студентами, которые вынуждены переписывать, но при этом они абсолютно академически честны, да, она, конечно, должна получать обсуждение, нужно на эту тему дискутировать, и, конечно же, нужно просто-напросто совершенствовать эти системы антиплагиата. И, наверное, мы находимся просто сейчас в очень сложной ситуации, в очень такое непростое время живем, когда технологически еще система антиплагиата не получила своего максимального развития. То есть ее тоже обучают узнавать. И поэтому этот период, как мне видится, нужно просто пережить. Ну, а моя позиция, я уже сказала, что она такая жесткая, она такова, что мы идем в искусственный интеллект, и используем его ровно настолько, насколько нам не хватает собственного.
3: Может быть, нужны какие-то решения, ну, скажем, на государственном уровне, что этой проверки недостаточно, да, для полной оценки. Потому что, как я понимаю, я же не знаю, не студент, вам эта тема ближе. То есть, вот объясните мне схему. Есть диплом, он сдается на антиплагиат.
4: Да.
3: И если там этот плагиат якобы выявляется, то студент не допускается.
4: Не допускается, да.
3: Вот, то есть может быть какая-то дополнительная должна быть форма или мера оценки, может собеседование какое-то, не знаю.
4: Нет, ну послушайте, он же этот диплом все равно защищает. Он, если его допустят, да, он потом придет на защиту и все равно станет понятно, он сам его писал или нет. Два вопроса. И все становится очевидно. Но, понимаете, мы сейчас, вот, например, в нашем университете, мы не можем принять работу, где превышен порог заимствований или где допускается искусственный интеллект. В других университетах я знаю, что есть уже какое-то ограничение. Например, мы разрешаем на 10% использовать ИИ. Пожалуйста. Но у меня мои опасения как преподавателя, как заведующего кафедры заключаются в том, что где гарантия, что этот студент использовал на 10%.
3: Да.
4: Да? Но мы и раньше же видели, когда не было никаких GPT, когда мы не писали работы с помощью нейросети, как делали студенты многие, ну, не очень добросовестные, они брали какой-то текст, да? Они его переводили с помощью переводчика на китайский, с китайского на французский, с французского на русский. Вуаля, у тебя 98% оригинальности.
3: Не слушайте, пожалуйста, Елену. А способ-то интересный, я вам скажу.
4: Но так не надо делать.
3: Но так делать не надо. Хорошо.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое – предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
1: История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.
3: Это

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А компот? Возмущенно требует герой известной комедии Леонида Гайдая про студента Шурика. И в самом деле, куда ж без компота на десерт? В 20 веке компот прочно вошел как в наш рацион, так и в наш лексикон. Яблочный или грушевый, сливовый или из сухофруктов. Компот подавали везде, от школьной столовой до шикарного ресторана. Да и в каждой семье всегда была припасена баночка другая полезного и вкусного напитка, изготовленного хозяйкой собственноручно. А знаете ли вы, откуда в русском языке слово «компот»? Различные отвары из ягод и фруктов в России готовили издавна, однако называли их взварами. Слово «компот» пришло во времена Петра I из Германии, а в немецкий язык прибыло из Франции, где так называли пюре из нескольких видов фруктов. В свою очередь, французский вариант уходит корнями в латинское «compositus» – составной, сложный. Так что родственных слов у нашего компота множество. Одни из области искусства и наук – композиция, композитор, композит, компонент, а другие из самых, что ни на есть, приземленных – компост, например.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Янгель – самый засекреченный советский конструктор, создатель ракеты «Сатана», кузнец ядерного щита СССР. Впервые страна услышала его имя в 71-м, прочтя «Некролог» в газете «Правда». Родился будущий ученый в 911-м в большой крестьянской семье. Начал карьеру на ткацком производстве в Москве. Затем поступил в МАИ и еще студентом начал строить боевые самолеты. 30-е – время стремительных карьер. В 27 Михаил Янгель был уже помощником главного конструктора авиазавода Поликарпова, а в 30 именно он руководил эвакуацией цехов из Москвы в Новосибирск. Между тем, время менялось. Никита Хрущев решил делать ставку не на самолеты, а на ракеты. Янгель стал человеком, который взялся выполнять мечту Хрущева – создать ракету моментального действия. Так появились Р-12, те самые, которые послужили поводом для Карибского кризиса. СССР навсегда показал, ему есть что противопоставить американской военной мощи. Когда Хрущев кричал с трибуны ООН «Мы делаем ракеты, как сосиски», то были не пустые слова. Реальностью их делал Янгель, создавший ракеты, простые в эксплуатации, сравнительно недорогие и при этом необычайно мощные. Среди них ракетный комплекс «Сатана», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Конструктору не досталось славы Сергея Королева, но именно он является одним из отцов ядерной безопасности России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Как известно, труд создал человека. И в этом на самом деле есть правда, потому что без реализации человек — это, ну, как бы нет человека. И я вообще трудоголик, и если у меня посетило вдохновение, если меня прет, я работаю как маньяк днями, неделями, пока не добьюсь того воплощения своего замысла. И для меня это очень важно. Вот главная награда — это когда вдруг ты понял, что у тебя получилось что-то настоящее, что-то новое. Да, ты можешь, конечно, сделать и подделку, и что-то такое среднее, да. Художник, на самом деле, всегда осознает внутри. Художника всегда сидит самый настоящий критик. Но если ты чувствуешь, что божественная рука коснулась, да, вот того, что ты создал, вот это самая главная награда для человека. Мне кажется, это может проявляться и в жизни не только творческих людей. Там воспитание детей. Ведь это тоже созидательный труд. Или там какие-то прорывы в науке. Даже жизнь простого человека, она созидательна. Мы строим дом, готовим еду, воспитываем детей. Все время ты хочешь сделать это лучше. Потому что мы живем не только для себя. Мы социальное создание. И через труд мы проявляем себя. Поэтому для меня труд, с одной стороны, это как бы и усилие, да, иногда лень, но награда, вот это, да, вот это ощущение удовлетворения, когда тебя греет то, что ты сделал что-то стоящее, что-то крутое, это бесценное чувство.
0: Истории о главном.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие